Радио DFM. В Москве 3 часа. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Все официальные ремиксы радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису...

0: И что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Welcome back and right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM.

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
0: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 4 часа. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
3: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой.
2: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
4: Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Вологде. 70 72 82. DFM. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовой информации.

Радио DFM. В Москве 5 часов. Радио DFM.

0: Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация.
2: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 24 градуса, вечером плюс 21, ночью до плюс 13. Ветер северный до 6 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июля.

0: Автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ.
4: Вместо сайта Радио ДФМ теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Час будильники на радио DFM. Буяка, буяка! Алоха, декурортники! Пятница перед отпуском — это когда ты приходишь на работу, чтобы попрощаться с компьютером. Это когда мозг уже в Турции, а тело еще в Excel. Но мы пришли тусоваться с тобой, Ди народ! Посидим на дорожку 3 часа в шоу
1: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, Диджей Саймон Черный Перец.
1: Ну, ты прав, да. Отпуска остается 3 часа.
0: Прикинь.
1: И мы вам, ребята, не говорим «до свидания». Мы говорим вам «пока». И предлагаем эту аббревиатуру расшифровать. Игра-разбирайка уже началась, как обычно. Найдем победителя в завершении нашего эфира. А пока максимально смешно попробуй расшифровать «пока».
0: Пока.
1: О. К-А.
0: Да, не поке, а пока, да? Так, ну а так кто-то это понял, как поке, вот, пора опять кушать, а?
1: Я за. А пончики оказались кислые, ага.
0: О, кислые пончики, вау, ладно, кисло-сладкие возьмем.
1: Ладно.
0: А кому кислые оставить именно?
1: Кому?
0: Сосед, наверное, да, тоже?
1: Да.
0: Ну, кто-то съест балубусу.
1: Да?
0: Да. Так, а что еще есть? Пошел отдыхать, кофе остался, ну, остался через букву А, знаешь?
1: Пора, отпуск, Катя. И Акбалаомери у Куланджа.
0: Ака! Блин, это же Катя. Ища Акбалаомери у Куланджа.
1: Уже свое имя забыл. Ну, пора в отпуск.
0: Синдром,
1: свой.
0: Да.
1: Ну, пора уже.
0: Пора. Сколько осталось? 3 часа и... Ну, даже 2 часа и 55 минут.
1: И за это время мы устроим колоссальное количество пробужек. Заявки принимаем там же. Группа ВКонтакте под последним постом пиши. Как зовут, где живешь, кого будем будить. И то же самое дело в наших мессенджерах.
0: Ну, последний день перед отпуском еще и выпадает на пятницу. Это же вообще кайфулья. Так что встречаем постоянный праздник как надо. Let's go! Наш гимн!
2: It's Friday, then, it's Saturday, Sunday.
1: Можно вместе?

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я диджей от другой мамы, уже почти одной ногой в отпуске. Саймон Черный Перец.
1: Мы продолжаем сидеть на дорожку у вашей компании, ребята.
2: Этот феномен никак не пойму, но вот принимаю.
1: Примета такая, говорят, необходимо.
2: То есть все берут и в коридоре садятся на чемоданах,
1: правильно? Ну что, давай, да, на дорожку. Не знаю, к чему это, но
2: типа
1: так повелось.
2: Кудачи, да?
1: Типа того. Заявки на пробушку получили, видим в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах в том числе.
2: А так нам пишет, смотри, кто? Наталья. Катя, Саймон, пусть ваш предстоящий отпуск будет офигенным, ярким, незабываемым. Мы здесь без вас поскучаем немного, но вы же как Карлсон, улетайте, но обещаете вернуться.
1: Да, мы как мужчины в расцвете сил.
2: Так что, Наталья, зиба-зиба, действительно, да. Но, кстати, будут контенты в соцсетях, так что мы еще увидимся в скором времени.
1: Обязательно.
2: Да, мы же не уходим в черную дыру. Let's go! Включи тусовку, Наталья.

0: Лидия пишет: «Привет, разбудильнички. Отличного, веселого, продуктивного вам дня и городу, который слушает». Ну, значит, всем городам.
1: А, окей. А, не отметился, да? То есть город не написал, да?
0: Mm-mm.
1: Ну что ж, погнали.

0: Ну что ж, работаем дальше. Что у нас еще есть в мессенджере и сообщении? Николай пишет: «Доброе утро, Катя и Сай. Хотел попросить вас разбудить моих коллег Алену и Аделию. У нас сегодня насыщенное утро. Генеральная уборка в ресторане». Ух ты! Уборка еды или вот...
1: Я думаю, физическая.
0: А, я думал, утилизация, что ли, вот хавчика. Но подгоните нам что-нибудь, если что. Они все никак не могут проснуться. Зиба-зиба вам и хорошего настроения на весь день.
1: Ребята, вау. Тряпки в руки, ну а с нас энергия на уборку.
0: Если уборки именно то, через тряпки только, да?
1: А что еще?
0: А я все думаю о пылесосах. А как это?
1: Пухососах.
0: О пухососах.
1: Часто ли ты думаешь о пухососе?
0: Теперь только о пухососе думаю.
1: Артем замахнулся, конечно, пишет: «Позязя, разбудите всю Оренбургскую область».
0: Ну что ж, у нас зиба-зиба это...
1: Позязя. А... Зиба-зиба-зиба.
0: Ну, переводи-то на русский язык. Зиба-зиба это...
1: Спасибо.
0: Вот, а позаза это...
1: Пожалуйста.
0: Во!

0: день это повторить, да, точь-в-точь в караоке. Это не так уж и просто-то.
1: Но ты справишься.
0: А, думаешь? А я-то тут сложал под конец.
1: Нет? Ставим на паузу, не на большую, на короткую наше музыкальное караоке утреннее. И предлагаем поиграть. Телефон прямого эфира 8-495-956-101-2. Звони.
0: Да-да-да-ри-да-да-ра-ра. Катя, давай повтори.
1: 8-495-956-101-2.
0: О, закрепили. Ну что же, запомни это шоу «Разбудилники». Несмотря на то, что у нас скоро отпуск, все равно выложимся на все 102%. Да? Да, Катя?
1: Ок.
0: Ок, окей. Включи.
1: Тест.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Чик-чик, бум, бонжурчик, ди-пипл. А кто сегодня встал не с той ноги? Ну, встань с другой и включи нас. Антистресс-шоу «Разбудильники». Напротив меня антистрессолог Катя Бодрова.
4: Мой коллега, друлега, диджей Саймон.
3: Смех — это выживание, поэтому люди часто смеются над шутками начальника. В эфире «Смехотерапия».
4: Играть с нами будет Денис. Город Ямаул.
3: Ямал?
4: Янаул.
3: А, Янаул, вау.
4: Денис, ты с нами? Привет.
3: Красота.
5: Доброе утро, я с вами.
3: О, привет, Денис.
4: Расскажи, пожалуйста, поподробнее про свой город. Впервые слышу это название.
5: У меня город очень маленький, население 25 тысяч человек. Это Светлая Республика Башкортостан, город Янаул.
4: У вас, наверное, все друг друга знают, в гости постоянно ходите, да? Тусовка?
5: Да, это так.
3: Это словно как...
5: Очень маленький, красивый.
3: Угу. Это словно как будто район в Москве, да? То есть, если я не ошибаюсь, то есть...
4: Какой?
5: Почти.
3: 25 тысяч человек, это как один район в Москве, прикинь, а там это целый город, понимаешь? Интересно, вау.
4: Очень круто.
3: Вау.
4: Денис, не знаю, какие проблемы... Вот в мегаполисе мы тебе можем описать проблему мегаполиса. Пробки, как минимум. Какие проблемы у тебя есть в Янауле?
3: В маленьком городе.
5: Проблема в том, что у меня нет выходных.
4: Это...
3: Ёшкина мама, это что, это начальник виноват или ты сам?
5: Ну, все отдыхают, я работаю.
4: Ну, все понятно, ты хочешь заработать все деньги мира. Денис, у тебя такой план?
5: Нет, они все в отпусках получаются,
4: А, наша знакомая ситуация.
3: Слушай, вот я просто знаю, что в Японии, да, то есть в декрет уходят именно строго по очереди. То есть ты не можешь забеременеть вне очереди.
4: Ну, только и в отпуске.
3: Вот, а в отпуске, ну, как, а почему так все ушли, а ты один-то?
4: Все ушли, а я остался.
3: Вообще, надо было кого-то оставить, что ли, для компании, что ли.
4: Ну, это реальная проблема, над которой мы предлагаем тебе посмеяться. После кодового слова от Саймона «ржи» ты начинаешь ржать, как только можешь, над этой проблемой. А потом мы сверим твое состояние. Стало ли тебе чуть получше, хотя бы морально? Готов?
5: Готов.
3: Ну что ж, Денис, начинается смеянс смехотерапия. Здесь улыбаются даже те, у кого мимические мышцы давно в отпуске. Или даже которые вообще даже не в отпуске. Так что, Денис, давай, ржи!
4: Продолжай, Денис. Он воздуха набирает.
3: Он же один в офисе, поэтому никто даже не подходит. Не говорит, что...
5: Это только первая передача, я еще... У меня еще есть и вторая, и третья.
4: То есть?
3: Ух ты.
4: Что первое?
3: Нет, большие планы у Дениса сегодня, ты поняла, да?
5: То есть... Это только начало.
3: Да. Он собирается обзванивать всех сегодня.
4: Да, ну как тебе, получше или что с тобой происходит? Скажи нам.
5: Уже лучше.
4: Мы тебе хоть чуть-чуть помогли. Ну, давай мы не будем сыпать тебе соль на рану и говорить, что мы в отпуск через 2.5 часа уходим. А лучше скажем, что ты побеждаешь и забираешь фирменный мерч от радио DFM.
3: Я уверен, что все в городе сегодня узнали, что он до нас дозвонился. Раз, но все знают друг друга, понимаешь? Ну что ж, Денис, пора передать приветики. У тебя есть ровно 8 секунд.
4: Всем, каждому жителю своего города.
5: Всем, я на улице Республики Башкортостан. Огромный привет. Хочу передать своей маме, братишке, тете своей Гуле. Братишке Вадиму, всем-всем огромный привет всем, кто меня слышит.
3: О, а питомцы забыл, ладно.
4: Янаул, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если Слава Вячеслав, то почему Клава, а не Вячеклав?
1: Реклама на ДФМ.
3: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
4: Швеллер. Уголок. Труба. Арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.

0: Подробности по телефону в Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Мамаса и мамаса, мамамакуса. Хеллоушки, ди народ! Это мемотерапевтическое шоу «Разбудилники». Здесь мемологиня и ликвидатор кофе на фундуковом и фундучном. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Это не одно и то же, если что. Фундучный — это у баристов, да?
3: Mm-hmm.
2: А фундуковый — это уже...
3: Это грамотно.
2: Это у Пушкина, да?
3: Mm-hmm.
2: Окей. Лови мемоняшние предсказания на сегодня в рубрике «Мемоскоп».
3: И сегодня звезды расскажут, какая ты цитата Джейсона Стейтема.
2: Ух ты! Ну, смотри, Катя, перед отпуском мозги уже на чили и расслабоне. Кажется, да? Поэтому срочно буду встряхивать твое серое вещество. Знаки буду говорить на французском.
3: Хорошо.
2: Да. На c'est la vie, там, да? На pourquoi, et toi, je m'appelle, sia, je m'appelle, mademoiselle. Так, погнали. L'obélion.
3: Овны?
2: Да.
3: Делай как надо, а как не надо, не делай. Сегодня вы прославитесь железной логикой.
2: L'autoro.
3: Тельцы. Когда я режу лук, плачу не я, а лук. День кулинарных побед. Смело готовьте домашние роллы.
2: Лежемо.
3: Близнецы. Методом проб и ошибок я пробовал и ошибался. Звезды намекают, не бойтесь совершать ошибки.
2: Окей, le cancer.
3: Это?
2: Это cancer. Это раки.
3: Я скажу две фразы, открывающие любые двери. От себя и на себя. Совет дня, все проще, чем вам кажется. Не усложняйте.
2: От себя, на себя. Вот так новая песня родилась. Так, Лолион.
3: Львы. Неважно, кто ты, важно, кто тебя сфотографировал.

0: тот потом весь день спать хочет. Успейте выспаться на выходных, а пока кофе вам в помощь.
1: Угу. Le Capricorn.
0: Козерог.
1: Угу.
0: А, видел закат? Я закатил. В важном вопросе вы сможете проявить силу воли.
1: Угу. Le Poisson.
0: Водолей?
1: Нет. Я тебя запутал. Я перепрыгнул. То есть Le Poisson — это рыбы.
0: А водолеи?
1: Ну, потом будет. Сегодня.
0: Хорошо, рыбки. Последний смеется тот, кто хуже всех соображает. Звезды напоминают, смех продлевает жизнь. Так что хмурое лицо в сторону.
1: Le змееносцы.
0: Змееносцы?
1: Нет. Это я придумал. А так Le Verseau.
0: Я окончательно запуталась.
1: Это весы, весы.
0: Какие весы? Весы давно были.
1: А, предпоследний — это кто? Le
0: Verseau. Водолей.
1: Водолей, да.
0: А сегодня вы буря мглою небо кроет. I am sexy and I know it. Oh. Если давно хотели выучить иностранный язык, сегодня идеальный день, чтобы начать.
1: А змееносец я не выучил на французском, поэтому змееносец по-нашему.
0: Шаг влево, шаг вправо, два шага. Идеальный день для физической активности, даже если это шаг на месте.
1: Обалдеть, ты их весь год игнорировала, но перед отпуском про них не забыла. Ну, молодчина. Ну что ж, змееносец, вот ваш день сегодня. А мы уже почти третьей ногой в отпуске. Это шоу
0: «Разбудилники».
1: Только что был мемоскоп. Зиба-зиба за внимание. Ну, как настроение?
2: Я злиться утром не могу, ведь я встаю под ДФМ. Отчет со звони на бегу, подвластно все мне без проблем.
1: Слушай шоу «Разбудилники»
0: на радио ДФМ.
3: Реклама.
4: Эй, вот она, опасная атака.
5: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Цена действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь. Пользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
9: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
12: Категория 16+.
13: Welcome back, and right now...
14: А теперь тусовка.
15: On DFM.
14: DFM.
15: Потому что...

0: Будильники на радио ДФМ.
1: ABC-дишка. Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Достаем листочки, ручки, будем записывать и учить уличное выражение на английском языке. Это рубрика ABC-дишка. Слово преподу Саймону.
2: Oh, let's do it. В моем мессенджере DJ MC Simon английский сленг изучается без боли, без обезболи, без слез и домашних заданий. А здесь даже перед отпуском делаем домашку.
1: Ну давай.
2: Ты помнишь, что такое габлдигук?
1: Конечно. Габлдигук – это тарабарщина.
2: Браво.
1: Пятерка.
2: 5+ сегодня. Ну что же, теперь новый сленг называется staycation.
1: Staycation.
2: Да, staycation.
1: Что, стой?
2: Нет, stay. Вот S-T-A-Y. Stay.
1: Stay.
2: Попробуй вспомнить, что такое stay.
1: Стой.
2: Нет, стой — это stop. Это стой,
1: stop,
2: да?
1: Нет, ты останься.
2: Останься, во. Останься. Во, останься. Так, а cation. Ну, подсказка, это слово, как бы, это слово образовано из двух отдельных слов.
1: Не key, не ключ?
2: Cation?
1: Да.
2: Ладно, вот так, stay.
1: Останься.
2: И vacation.
1: И оставь свободное вакансия?
2: Сейчас свободное плавание.
1: Vacation – это отпуск.
2: Молодец. То есть останься и vacation.
1: В отпуске?
2: Ну, если соединить, staycation получается...
1: Не знаю.
2: Ну почти угадала. Staycation – это отпуск или каникулы, или отдых дома, или недалеко от дома, без поездки в другой город или страну. Это то, что называется staycation. То есть ты не уезжаешь из родной страны, у тебя staycation.
1: Садишься на диванчик, включаешь сериальчик.
2: Не только на диванчик идти, можешь и вообще-то и лесом идти, то есть погулять, но...
1: Придумать себе как... все поняла. Придумать какой-то себе досуг. Особо далеко не уезжая.
2: Нет, тут главный факт то, что ты не уезжаешь из города. То есть, хотя ты на каникулах, но это проводишь как бы дома. Ты можешь и поехать на рынок, но это все равно ты не покинула именно город. Это значит, у тебя staycation.
1: Нравится этот термин.
2: Да, так что теперь ты знаешь. Но ты планируешь все-таки наверняка уже не staycation, да? Да, то есть ты не здесь дома, а ты уезжаешь в другой город.
1: Да.
2: А иногда даже бывает staycation, ты не покинул страну. Ну, это тоже staycation, то есть. Ну, это уже личная интерпретация, кому как больше нравится.
1: Это личное дело каждого.
2: Да, так что stay или вали, это тоже личное дело каждого.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Thank you. Зиба-зибочка.
2: Рэп-прогноз.

0: Фокус, шоу «Разбудилники» уходит в отпуск, обещаю не скучать, тусить, кайфовать, утром кашку и музыку слушать.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 24 градуса, вечером плюс 21, ночью до плюс 13. Ветер северный до 6 метров в секунду.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
1: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр 54 54 54.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел», качество которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
3: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрова, 33, телефон 50 50 19.
4: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной, 7, от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Феникс». ИНН 352-547-0026.
5: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.

0: Зависает видео, тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 25 00. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82. DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: раз будильники на радио DFM. Бум, шакалака, hello, ди команда. Последний рабочий день перед отпуском — это когда компьютер включается дольше, чем ты работаешь. А мы пришли заставить твой кортизол пробить дно. Давай посидим на дорожку еще 2 часа. Вендорфин повышающее шоу. Разбудильники.
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я Диджи Саймон, черный перец, Акбала Овери Окуланджа.
1: Тот самый Саймон. И та самая аббревиатура в игре «Разбирайка» звучит как «Пока». ПОКА. Мы ждем самые смешные расшифровки этой аббревиатуры в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
0: Ой, прикол ваш. Пельмин объявил кефир администратором.
1: Да. Что за организация такая?
0: Это какая-то сюр история вообще, да?
1: Абсолютно.
0: Смешно.
1: Пусть останется классная атмосфера. Пока.
0: Лайк.
1: Пишет Роман.
0: Да.
1: Это, наверное, с намеком на то, что даже когда мы уйдем в отпуск, на радио DFM атмосфера останется огонь.
0: Как будто эстафетную палочку передаем, да, другим разбудильникам, да, то есть среди наших слушателей.
1: Пранканул, одел колготки Алешка.
0: Но мы одеваем-то не колготки, а трико.
1: Поэтому и пранк.
0: А, понял. Так, а как тебе такое? Попугай открыл караоке аэропорт.
1: Слушай,
0: это
1: а
0: как?
1: Это что там, животные и продукты становятся бизнесменами в этих историях?
0: Да.
1: Именно в твоих расшифровках.
0: Причем читаешь смысл, если а потом приземляешься, я не понял вообще, как... А, в аэропорту, ладно. Принимаем как есть.
1: Мне нравится про попугая. Поехали, останемся кутить в Анталии.
0: О, прикольно, кутить кутикулы, да?
1: Когда отпуск затянулся.
0: Да уж.
1: Пускай отдохнет Катя обалденно. Вот такое пожелание Олега мне, судя по всему.
0: Того же самого желаю, конечно, тебе. Да. А то пельмени одержали крупную арбузную победу.
1: Я больше не смогу есть продукты. Вы зачем их одушевляете?
0: Ну, не знаю, я так арбузы не ел, так что мне-то нормально. Вот тебе уже тяжело.
1: Хорошо. Мы принимаем, напомню, самые смешные расшифровки аббревиатуры «Пока». А в завершении нашего эфира определим победителя и вручим ему фирменный мерч от Radio DFM. И все там же, в группе ВКонтакте, в наших мессенджерах, мы ждем заявки на пробушку. Для этого нужно оставить вот какую информацию. Как тебя зовут, где ты живешь и кого хочешь разбудить.
0: А пожелание, номер подъезда пришли. Мы тебя вычислим и как-нибудь мерч тебе притащим. Ну что ж, встречаем постоянный праздник. Вообще пятница, ну зима, что ты есть.
1: И наш пятничный гимн.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, и люди, у которых сегодня обе стороны нерабочие. Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец. Я даже не знаю, рабочая сторона у меня есть или нет, не проверял.
1: А у тебя никогда не было такого пунктика? У меня есть.
2: Не проверял.
1: Я вот слева фоткаюсь обычно, с левую сторону.
2: Это слева, когда ты стоишь справа?
1: Ну, как бы с моей стороны лево, мое левое.
2: Катя, я запутался. Где у тебя левое и правое, я вообще...
1: Ты пока распутываешься, а я напомню, где можно оставить заявку на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Мы уже видим.
2: Да, пишет Екатерина. Доброе утро, Уфа и наши ежедневные разбудилники Кача и Сай. Оказалось, что мои приветы уже который день не доходят до супруга.
1: Не доходят до мужа?
2: Да.
1: В смысле, не доходят он? Он не понимает смысл или не слышит?
2: Кто не в курсе, эта история длится уже, по-моему, третий день, да, или четвертый, я не помню. То есть, короче, то ли жена в отпуске, и муж пытается ее разбудить, или что-то в этом роде. Или привет, что ли, таким образом ей передавать. Но она же отдыхает, ей не до радио, ни до чего. Ладно, все равно передадим, если что, может, на этот раз поймает. Так что супруга зовут... Женя, вот, сейчас ее разбудим.
1: Или нет, это чуть разная история. Другая, продолжение той истории, про которую ты говоришь, она будет у меня чуть позже.
2: А, опять же, я что-то перепутал.
1: Ты перепутал. Катя просто говорит, муж Женя не слышит привета, она ему несколько дней уже пытается передать в эфире. Просит повторить, чтобы точно
2: я
1: дошло.
2: Понял. Ребят, у меня уже отпуск в головах, понимаешь? Поэтому я имею право вообще ничего запомнить. Ладно, окей, значит, мы будем супругу Жене.
1: Супруга.
2: А, супруга. Ёшкина мама. Окей, супруга. Будем.

0: Катя, я ready. Старико, работаем с трудом.
1: Работаем.
0: С трудом, правда, да.
1: Вот теперь продолжение той самой истории, о которой ты говорил. Ага. Привет уже, родные, каждое утро ведущие. Жена из Судака еще так и не вернулась. Разбудите ее, пожалуйста, верните в обыденную жизнь. Уже умоляет муж Олег, дочь Александрина и сын Андрей. Слушаю вас каждое утро, вы лучшее, что может случиться по утрам.
0: Да, я просто очень помню, что это такой легкий троллинг. Балубоза, конечно. Но он,
1: мать, возвращайся домой.
0: Да, да, да, типа, но она же нас слушает, и они уверены. Все, она не надо отдыхать, да, она нас слушает. Ладно, поехали. Мат, давай, просыпайся. Ой. Еп, еп.

0: Так, дальше работаем. Этот раз у нас есть такое сообщение в мессенджере. Нам, смотри, какое пожелание прислал.
1: Пожелание даже?
0: Да, прислала Надежда. Так, как пишет? А, пусть будет отпуск наполнен отдыхом с ярким моментом, с яркими моментами, впечатлениями. И мы ждем вас, то есть в ресурсном состоянии. Господи, я уже... Короче, самое главное, что вот
1: мы отпуск. Будем в ресурсе, да. Вернемся. Пока, как видишь, вне
0: да,
1: ресурса.
0: Даже читать я уже переучился. Переучился, да.
1: Доброе утро, родственники. Ну, в смысле, родственники. От других мам. Ага. Хорошего вам отпуска в Отрадном. Приезжайте в гости. И всей Самарской области огромный привет передает Андрей.
0: Окей, а такой трекан сейчас и забацу. Let's go. 1 and 2, and 3 to the 4.

0: Текай к нам в эфир. У нас игра впереди. Телефон прямого эфира 8-495-956-101-2. Звони и забери фирменный мерч от Радио DFM.
1: От всего сердца черного перца, конечно. Зиба-зиба, что вы с нами, Дина Род. А кто еще не запомнил номерок? Вот еще разок.
0: 8-495-956-101-2.
1: Oh, yeah. Это шоу «Разбудилники». Ну, я прошу прощения, что у нас мозги уже немножко уже в отпуске. Да, но ради тебя стараемся. Ну, поверь. И

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
4: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пять сек.
2: Бигги-ди-бэнг, бум, пэл! Всем ди привет еще! Это добудительное шоу «Разбудильники». В эфире добудительница, работающая на кофейном топливе, Катя Бодрова.
3: На пуэрном топливе, диджей Саймон.
2: Оказывается, каждые 5 секунд в мире кто-то вспоминает, что забыл, зачем зашел в комнату. А мы не забыли, что сейчас игра «Пять сек».
3: И играть с нами будет Камиль из Кисловодска. Камиль, привет!
2: Hello, Камиль!
4: Здравствуйте.
3: Ну, судя по тому, по твоей локации и месту жительства, ты человек здоровый, крепкое здоровье. Бывало в Кисловодске.
2: И загорели, да, наверное, да?
3: Да?
4: Ну, не особо.
3: Да? А чего так?
4: Не знаю.
3: А, хорошо.
2: Ну, ладно.
3: Вот и поговорили. Следующий вопрос, Камиль. Что ты делаешь быстрее всего на этом свете? Очень быстро.
4: Наверное, отвлекаюсь от работы.
2: Что делаешь?
3: Отвлекается от работы. Ровно как ты, прям, Сай.
2: А, ну, кстати, а кем работаешь, если это не секрет?
4: Да, подработка на
2: схуде. Понял. А вот у тебя там, по-моему, приемник работает. Мы слышим собственное эхо. Вот, лучше выключить.
3: Да, лучше выключи, слушай нас в телефонную трубку. Кем работаешь, если это не секрет? Ладненько.
2: О, красавчик.
3: А, ну что, 5 сек, игра впереди, что мы делаем? Мы называем тебе разные категории, а ты к этим категориям очень быстро, буквально за 5 сек, по 3 подходящих слова или определения. Нужно хотя бы к 3 категориям из 5 найти подходящие слова. Готов?
4: Да, без проблем.
2: Окей, okay. Let's go! Итак, Камил, назови 3 предмета, которые могут сломаться не вовремя.
4: Телефон... Микроволновка, холодильник,
3: хорошо, но на свистке засчитано?
2: Ну да, он успел, да. Вот.
3: А, следующее, назови 3 мультяшных героя.
4: Спанч Боб, Лунтик, Крош.
3: И Крош?
4: Да.
2: Ты слышала Лунтика, я слышал Пумбу, прикинь?
3: Ты помнишь, да, как мы обозвали Лунтика? Это маленький розовый мужик.
2: Да, вообще. Я узнал впервые, кстати, на днях. Обалдеть.
3: Да, Сай, кстати, не видел до этого.
2: Самое смешное, мне сказали, что он розовый, а я смотрю, он какой-то пурпурный или фиолетовый, что ли, вот, не пойму. То есть...
3: Ну, это близкие цвета, чего ж ты придираешься.
2: Розовый мужик, блин.
3: Давай 3 категория для нашего Камиля.
2: Так, Камил, назови 3 вещи, которые бесят в отпуске.
4: Наверное, солнце лютое или, наоборот, лютый холод и натяжение.
3: И что еще?
4: Когда тебя бесит.
3: А, бесит, когда бесит.
2: Ну да.
3: О, это прям мой вайб.
2: Погоди, и солнце тоже бывает бесит, да?
3: Ну, бывает, если слишком жарко. И холод, но холод сильнее бесит.
2: Интересно.
3: Ну что, побесились и хватит.
2: А это все уже что ли?
3: 3 категории, справился с ними Камиль. А значит, мы поздравляем его и отдаем фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Какой Камил шустрый, да, вообще? Ну что ж, Камил, у тебя 7,5 секунд. А, нет, ровно 5 секунд в этой игре у тебя на привет.
4: Привет твоей дедушке. Дедмандин, которая сидит сейчас в машине тоже. 7 часов водку. Вроде бы до вас, наверное, месяц пали, что звонится.
2: Не все я слышал, но звучит круто.
3: Кисловодск. Включи тусовку.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в одном русском языке можно выпить чай, выпить чаю и выпить чая?

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр 54-54-54.

0: 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233. Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория «Стройдвора».
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Предотпускное настроение, оно такое. Мозг работает на процентов 20 от силы, поэтому остальные 80% мы предлагаем подключиться искусственному интеллекту, нашему ДИ. Это рубрика «Нейрогрув» и музыка, созданная ИИ на все случаи жизни.
2: Это ты сказала оптимистично. У меня вообще на минус 20 сейчас работает процентов. Ну что ж, сегодня в «Нейрогрув» вспомним один из самых ярких трека, которые мы сгенерировали с помощью DE. То есть, если после слов «у лукоморья дуб зеленый» у тебя автоматически включился внутренний Пушкин, поздравляю, школьные годы прошли не зря. А мы сейчас решили еще это стихотворение наложить на музло, и чтобы именно увековечить, да, вспомнить навсегда. Вот. Так что послушаем и обсудим.
1: Если дети не читают литературу на каникулах, ну хоть хотя бы послушают.
2: Да, музон, да. А то уже в последнее время времени уже нет ничего читать. Так, поехали, слушаем.

0: головой, со ртом разговаривают.
1: Ну, потрясающая работа. 20% твоих усилий, 80% искусственного интеллекта. Вот, пожалуйста, получили классный выпуск нейрогрупп.
0: Хотя я вышел работать на минус 20%. Видишь, Катя мне еще 20 присобачила. Ну что ж, зиба-зиба тебе. А как тебе трекан в целом?
1: Потрясающе получилось. Особенно вот это хоровое пение. Действительно, если бы Александр Сергеевич жил в наши дни, он бы все стадионы Москвы собрал.
0: То есть можно в клуб такой давать, да?
1: И просто.
0: Можно в клуб такой давать, да?
1: В клуб?
0: Да.
1: Ну, вряд ли.
0: Ну, кстати, свисты...
1: А на стадион? Ну, наверное.
0: Да? Я представляю, это свисты после All That She Wants и, ну, такой темп, такой реггетон, такой легкий, да, дэнс-холл. Ну, ладно, посмотрим, попробуй, если люди убегут с танцпола, а потом тебе расскажу.
1: Как пошло.
0: Окей. Ну что ж, это шоу
1: «Разбудилники».
0: Ключи. Тусовку.

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
9: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.

0: За 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООО банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
7: Сан-Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.ru.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО Сбербанк. ОГРН 102 770 013 21.

0: 95, Москва, 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Ну и гаджет. Ну и гаджет.
2: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Это рубрика «Ну и гаджет». И Саймон рассказывает нам, до чего техника дошла. Чего такого изобрели? Рассказывай.
3: О, появился антистресс-шайтан-приблюдо, который, кстати, можно дарить, особенно перед отпуском. Называется «Ручка-спиннер с фонариком».
2: Звучит как оскорбление. Да ты как ручка-спиннер с фонариком.
3: Причем в русском языке еще добавить, знаешь, какую фразу? С ручкой.
2: Именно, именно. Ты что правильно уяснил.
3: Спиннер с фонариком с ручкой. Слушай, это шайтан, ручка-спиннер с фонариком. Это на самом деле настоящий швейцарский нож среди канцелярии. То есть она умеет и писать, светить, крутиться и разминать пальцы. То есть, пока ты пытаешься придумать, зачем тебе это вообще все надо. Вот. И получается три в одном, да? То есть, ручка, чтобы работать, фонарик, чтобы искать потерянную мотивацию перед отпуском, и спиннер, чтобы крутить его вместо мыслей. Вот так.
2: А спиннер-то там зачем реально?
3: Вот представь себе, что у тебя такая, вот ручка, да? В середине там есть круглая штуковина, которую можно держать, и сама ручка начинает вращаться вокруг оси, а фонарик в кончике рисует такой круг в воздухе. Поняла, да?
2: Это же просто необходимость.
3: Видишь, я рассказываю, у тебя глаза горят, и на меня смотришь, как дорогучая женская сумка.
2: Я на тебя смотрю, как в смысле, зачем этот гаджет вообще нужен?
3: А зачем спиннер нужен был? Ты помнишь?
2: Я его и не юзала никогда.
3: А я юзал с большим удовольствием. Ну, это антистресс. Пока держишь, ты уже не думаешь о том, что надо щиты оплачивать, понимаешь? Не хочешь думать о чем, что там еще.
2: О том, что еще целый час работать. Осталось, да?
3: Да уж, и тоже чемодан, кстати, у Кати чемодан стоит в коридоре, кто не в курсе. Она прямо вообще после эфира улетает. Так что это антистресс, он всем сейчас нужен, понимаешь?
2: Хорошо, давай, в первый день отпуска жду от тебя подарочек.
3: Да, вот, кстати,
2: после
3: вот...
2: После отпуска.
3: Да, отличный подарок и подростку, и взрослому, который на работе уже давно мечтает прокрутить не ручку, а начальника.
2: В общем, покупаем что-то с ручкой.
3: Да.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Thank you. Зиба-зибачка.
2: Рэп-прогноз.
1: Где-то дождик будет моросить, где-то шортики лучше носить. Знаете, девчонки, знаете, мальчишки, на радио DFM всегда жаришка. Вот это да, вот это фокус. Шоу «Разбудилники» уходит в отпуск. Обещай не скучать, тусить, кайфовать, утром кашку кушать и музыку слушать.
2: Реклама на DFM.
0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца июля.
4: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
5: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
2: Радио ДФМ.

0: раз в будильнике на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба. Салютище, дилетная веранда. Пятница перед отпуском. Это обычно, когда ты работаешь на чистом энтузиазме, который закончился еще вчера. Но мы наливать пришли вам все четыре гормона счастья. Давай посидим на дорожку еще часок. В шоу
1: «Разбудилники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я Диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Околанджа.
1: Тот самый Саймон. Финальные заявки на пробушку мы, во-первых, принимаем, ребята.
0: Это перед отпуском,
1: перед отпуском, да? Группа ВКонтакте под последним постом отмечайтесь. В наши мессенджеры пишите, как зовут, где живете, кого будем будить. А кроме того, мы сегодня уже совсем скоро, в ближайшем будущем, определим победителя игры «Разбирайка». Расшифровываем совместно, максимально смешно, аббревиатуру «Пока», «ПО».
0: Пока. Да, панда обменяла коалу ананасом.
1: Что?
0: Ребята, это что такое? Панда обменяла коалу ананасом. Mm-hmm. Это бартер называется,
1: знаешь? Махнемся, не глядя, или вот такая игра. Прошел отпуск, круто, офигенно. Это такое.
0: И нам надо повторить, да?
1: Да.
0: Помидор обидел кетчуп, апелляция. Что это такое происходит?
1: Апелляция?
0: Апелляцией.
1: Апелляция? Ну, помидор, зачем? Зачем ты обидел кетчуп?
0: Я сначала кетчуп подумал, что можно побрить помидора, а все получилось наоборот.
1: Я хочу смотреть этот кинчик. Катя пишет, просто отрежь корку арбуза. Но миллениалы вспомнят вот эту рекламу, просто добавь воды. И тут просто отрежь корку арбуза.
0: А я не помню, прикинь.
1: Ну, ты миллениал не из России.
0: Слушай, как тебе такой пингвин отжал купальник у акули?
1: Это какие-то брейн-рот животные,
0: да?
1: Там или что?
0: Акула в купальнике. Это как этот, как это брейн-рот акула в кроссовках?
1: Не забыла, как его зовут. Пикирующий осел кучеряво атакует, пишет Константин.
0: Блин.
1: Племя очаровательных красоток Африки.
0: О, мне нравится.
1: Вот. Еще бы.
0: Что там еще есть?
1: Поехал олень кататься аккуратно. Ой, и еще мне какое-то...
0: Олень работает без отпуска, что ли?
1: Пуэр останется Кате. Алло. К тебе обращаются.
0: Кать, хватит кофе пить, да, переходи на пуэризацию. Так, я все-таки еще, как называется эта акула, я просто каким-то образом забыл. Так,
1: тра-ла-ла-ла-ла-ла.
0: Да-да-да.
1: Отлично.
0: Это самое главное, что надо знать сегодня, Кать.
1: Пошли окрошку кушать аккуратно.
0: Окрошку ты съешь за двоих, вот как раз.
1: Я и на квасе, вот. На кефире.
0: Да, и холодец тоже одна съешь, да, без меня, правильно?
1: Нет, холодец, это мы с тобой вдвоем кому-нибудь Андрею оставим.
0: А у нас же аллергия, да, с тобой на холодец, да?
1: Он аж трясется при виде нас.
0: Хватит работать, давай я просто включу гимн пятницу, и мы с тобой попоем, а потом пойдем, я пуэр налью тебе, вот, хорошо?
1: Мне нравится план, давай.
0: Да, план тебе нравится?
1: Так работать?
0: А, сначала надо найти...
1: Давай попоем, потом попьем.
0: Да, сначала я песню найду, хорошо? Не нашел.
1: Сколько тебе нужно времени?
0: Не нашел.
1: Ну ладно.
0: А вот нашел.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я братуха от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Давай, Сай, поворачивайся со своей рабочей стороной к микрофону. И уже доработай последний час эфира. Заявки на пробушку получили. Группу ВКонтакте под последним постом видим. Имена, города и просьбы, кого будем будить.
2: Окей, я сейчас ищу рабочую сторону, а пока у меня ее нету. Так, Вячеслав пишет нам. Катюша, Саймон, приветики, рулетики. Разбудите мою любимую Марию с Горного Алтая. Твой медведь, Вячеслав. И Саймон, скажи, пожалуйста, перед отпуском. I'll be back, как терминатор. Окей. Сейчас смочить.
1: Но сначала...
2: Горло смочить надо.
1: Я скажу, мне нужна твоя одежда.
2: Да.
1: А теперь давай.
2: Да. Сначала мне нужна твоя одежда.
1: Да нет, это я должна была сказать. Тебе реально нужно минус 20?
2: Ты сейчас серьезно? Именно так в фильме было? Точно?
1: А, Терминатор же это говорил.
2: Это же он же забирал. Во,
1: все,
2: это...
1: я вышла из чата.
2: Все, Катя, минус 20 тебе процентов внимания. Все. И сначала мне нужна твоя одежда. И I'll be back.
1: Ну все, отлично, ты справился. Все, погнали дальше.
2: А сравни с оригиналом, что круче?
3: I'll be back.
1: Ну ты, конечно.
2: У меня больше с русским акцентом, да?
1: Да.
2: I'll be back.
1: Red card. Все, что с русским акцентом, оно красивее.
2: Да.
1: Автоматически.
2: R подтвержди. Ну что, Вячеслав, я выполнил уже задание. Теперь вот ты танцуй без стеснения везде, где сейчас находишься.
1: Без одежды.
2: Да. Давай, Вячеслав! Покажи класс!

0: Good morning, Катя и Саймон. Разбудите, пожалуйста, моих коллег-девочек из отдела учета бюджетных платежей. После плотного обеда боремся со сном всем коллективом. Дарья из Хабаровска.
1: Я слышал про бюджет, и сразу у меня мозги вышли из чата. Это что-то на больно умном, а я сейчас просто хочу отключить мозги.
0: И включить музыку, давай.
1: Да, и включить отпуск.

0: облачное хранение в истории. Ну что ж, кто нам этот раз пишет? А Ирина. Доброе утро, Радио ДФМ. Разбудите, пожалуйста, моего сына Дамирчика. Каждое утро едем в сад под вашу передачу. Он очень ждет вашего привета. Зиба-зиба. Ирина Краснодар.
1: Себастьян пишет дальше. Привет из Минска. Вы классные.
0: О, Себастьян. Помнишь «Русалка»? Там же лобстер или краб?
1: Вот я не помню, это лобстер был? Себастьян.
0: Он был лобстером, по-моему, да? Или
1: он смешной.
0: Он был крабом.
1: Крабом?
0: Да.
1: Нет, да? Не крабом, лобстером все-таки.
0: Хорошо, он был омаром.
1: Или лангустином. Или раком. Может, это была креветка?
0: Нет, это точно не креветка. Он чуть побольше был чувак. Вот, а вот сейчас Андрей нам поможет. Себастьян был лобстером или крабом?
1: Себастьян был слушателем из Минска, который прислал нам привет.
0: Ой,
1: вот
0: мы-то забыли, откуда история. История-то начиналась. Он был крабом. О, крабом? Катя, все.
1: Держи краба.
0: Нам, да, с тобой стыдно. Да только краба держать остается. Погнали. Самба. Лобстер или краб, или омар, или лангустин, неважно. Дружба народов, дружба

0: Хватит! Работаем!
1: Держи краба за желание принять участие в игре «Разбирайка». Напомню, мы скоро определим победителя. Но пока еще можно присоединиться к нашей игре. Отправляйся в группу ВКонтакте под последним постом. Расшифруй максимально смешно аббревиатуру «ПОКА». ПОКА. Если сделаешь это смешнее всех, победишь. То же самое делай в наших мессенджерах.
0: Пока. Да, действуй, как всегда, по традиции. Каждый присылает минимум по 10, наверняка, слов.
1: Аббревиатур.
0: Расшифровки, да. Так, и вернемся через пару-тройку песен и поиграем. Ну, на кону очень крутой мерчище. Это шоу «Разбудилники». Включи.

0: реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026.

0: Бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. .ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: Потому

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка! Разбирайка!
2: Хе-хе-хей! Это добудительное шоу!
1: Разбудильники!
2: В эфире уже одной ногой. А куда ты едешь-то?
1: В деревню.
2: А, одной ногой в деревне, а второй ногой еще в студии, да. Катя Бодрова.
1: Тот самый Саймон.
2: Ну что же, сейчас будем расшифровать, разбирать слова, как ломаем сахарные пакетики посередине или сбоку. Кто кому как. Так что это игра «Разбирайка». Финал.
1: Сначала мы устроим игру «Собирайка. Мозг в кучу». Чтобы уже доработать последний час эфира. А то уж совсем вышли из чата.
2: Я свои с пола собрал. Не знаю, откуда ты собираешь свои.
1: Я собираю свои. И подводим итоги игры «Разбирайка». Напомню, мы просили вас максимально смешно расшифровать аббревиатуру «ПОКА». П-О-К-А.
2: Да? Пока не поке. Ничего тут съедобного пока нет. Но, кстати, такие сообщения приходили очень прикольные вообще.
1: Напомни.
2: Да, как пингвин обнял крокодила аплодисментами.
1: Как мило.
2: Прикинь вообще.
1: Побег обсуждают капибары атлетичные.
2: О, прикольно. А тут еще был помидор, обидел кетчуп апелляцией.
1: Мне очень понравилась эта идея. Психиатрическая организация крокодилов Африки.
2: Ух ты. Пингвин отжал купальник акулье. То есть это, оказывается, дружба народов. Да, он же отжал и отдал акулье.
1: Ну,
2: да?
1: Назовем народов. Уважаемый народ пингвинов, нам знаменитый, известный.
2: Народ.
1: Почтовая организация карманных апельсинов.
2: О, погоди, в смысле, карманные апельсины?
1: Да.
2: А есть предположение, как это выглядит? Они квадратные, что ли?
1: Это просто карман, апельсин в кармане. Вот так вот он выглядит.
2: Не, ну чтобы не выпирался апельсин, значит, он либо квадратный, либо плоский, что ли. А ты видела квадратное, то ли яблоко, или вот и арбуз тоже есть квадратный, ты видела?
1: И тебе мозг запудрил.
2: Это они выращивают в
1: специальной посудине?
2: Да, специальной вот емкости
1: квадратной. Квадратный арбуз.
2: Да, и реально арбуз выходит реально как кубик, прикинь. Ну что же, что еще есть из сообщений?
1: Так. Популярное общество крутых африканцев.
2: Ух ты.
1: И возглавляет его Саймон Агбалаоми Риукуланджа. Конечно.
2: Как выговариваешь эту фамилию, мне так нравится. Так, пельмени одержали крупную арбузную победу. Что тебе больше нравится? Мне кажется, тут пингвин неплохо пахнет.
1: Пингвин неплохо пахнет.
2: Который отжал купальник акули.
1: Не забываем, что ты еще пингвина потрогать хочешь.
2: Мечтаю потрогать, вообще помят пингвинчик.
1: Так, ну я поняла, что ты определился с победителем, да? Что-то там про пингвинов. Это кто прислал?
2: Это у нас, сейчас проверю, это у нас в мессенджер, это... Алексей! Угу. Алексей, это хозяин пингвина.
1: Ну, я, наверное, дам все-таки подарок тому, кто сванговал, кто просто как будто бы увидел мое будущее на сегодня.
2: Что такое сванговат?
1: Ванговать — это значит предсказывать.
2: А, понял, окей.
1: Пошли окрошку кушать аккуратно. Это то, чем я займусь этим вечером буквально. Поэтому, Андрей Евстифеев, я поздравляю тебя и отдаю фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Окрошку ты съешь одна. Без

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Аня – это Анна, а Ваня – это не Ванна?
1: Реклама на ДФМ.
3: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка. Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: уикенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953 503 8181. 8953 503 8181.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
3: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
4: Зависает видео? Тормозят игры? Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 25 00. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.
6: Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона. Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Любопытный факт. Кого-то нашли в капусте, кого-то нашли в рубашке, а кто-то родился с диджейским пультом в руках. Это диджей Саймон. Прямо сейчас презентует рубрику «Микстура Саймона». Презентует, как правило, разные миксы, посвященные отдельным жанрам, отдельным артистам и даже событиям. А что сегодня?
3: Сегодня покажу все работы Зерба. Есть такой бразильский...
2: Зерб.
3: Да, диджей Зерб. Но не все работы, правда, три из его хитов.
2: Муаки.
3: Да.
2: Location.
3: Location. И что там еще было-то у него? Но из трех самых крупных хитов Location.
2: Бразильский диджей Зерб. Прямо сейчас.
3: И Addicted. Да, Addicted. Так, Зербини Филиппе Масса, да?
2: Полное имя?
3: Да, его настоящее имя Матеус Зербини Масса. Вот. Ну что ж, попробуем, да? Сейчас загружу. Ну как, сегодня перед отпуском. Вот, все загружается чуть медленнее, чем мои мозги. Так, Зерб.
2: И ты вместе с диджейским пультом пытаешься загрузиться.
3: Да.
2: Судя по твоему выражению лица.
3: Да. О, погнали, да? Let's go, let's do it.
0: DJ Simon.

0: Слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Это максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
5: в ленте.
6: И вот она, опасная ситуация.
7: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный семиместный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама о опыте, не оферта.
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с «Яндекс.Едой». Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
12: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
14: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни, колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
16: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОТПЛ. Москва. ОГРН 111-774-658-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
17: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
18: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
21: Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг, с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И мало называться кинонутом на всю голову. Этот статус нужно регулярно подтверждать. Вот Саймон и подтвердил. В первый день выхода «Одиссеи» в кинотеатры. А он, конечно же, отправился туда, уже посмотрел и готов нам рассказать про этот фильм все.
3: Ну что ж, да, я кинонутый на всю голову. Абсолютно верно. Если ты так же любишь кино, как и я, не забудь затариваться у меня в мессенджере DJ MC Саймон. Ну что ж, я вчера сходил на фильм, который во всем мире всего 41 кинотеатр способны показать в полном подлинном формате 70 миллиметров. Да, «Одиссея». Прямо сейчас давайте вспомним вообще о чем речь, да?
2: Сюжет,
3: да, то есть история же, древняя. То есть это история о долгом и опасном возвращении героя Одиссея домой после Троянской войны, полном испытании, чудовищ и приключений. Уже почти 3000 лет этот древнегреческий эпос поражает людей. Сотни лет его передавали только устно, от поколения к поколению. Поэты запоминали и исполняли эпос в стихах. И как это обычно бывает с устными перерассказами, детали и отдельные эпизоды со временем менялись.
2: Конечно, это как играть в глухой телефон.
3: Да! Каждый как бы добавляли кусок себя в эту историю. А Гомер...
2: Буквально.
3: Да, а Гомер, как я уже понимаю, задолбался от того, что рассказчики постоянно меняли эту историю. Поэтому после появления греческого алфавита он решил собрать разные версии в единое произведение. И к чему я это все?
2: Предлюдия мне нравится, погнали.
3: А, предлюдия, да? Прежде чем смотреть «Одиссею», вот что надо знать. Пункт первый. Фильм — это масштабная интерпретация режиссера Кристофера Нолана, потому что, как мы уже знаем, на протяжении 3000 лет каждый рассказчик немного менял историю. Да?
2: Mm-hmm.
3: Да. Поэтому первым человеком, которого увидишь в этом фильме, это Трэвис Скотт.
2: Это что?
3: Да.
2: Так, дальше.
3: И это не спойлер. Так, пункт второй. Все-таки есть смысл заранее немного освежить память и вспомнить, о чем вообще речь идет и о чем базар, потому что фильм, события в фильме, да, события рассказывается хаотично.
2: Mm-hmm. Поэтому, если прям не книжку почитать, то хотя бы какие-то фактики загуглить.
3: Да, то есть там даже есть видосы на 10 минут, именно обзор, да, что это
2: миф
3: такое.
2: Миф о Древней Греции.
3: Да, именно «Одиссея», о чем речь, вот. И пункт третий. Бери с собой пол холодильника, потому что фильм идет 3 дня.
2: 3 ночи.
3: Да, 3 дня и 3 ночи, вот как «Одиссея», да, вот все 3 путешествия «Одиссея», вот это все. А если серьезно, это 3 часа идет фильм, он длинный, он долгий. Так что затаривайся хавчиком, и если что, не знаю, перерыв на облегчение. В каком моменте можно уходить? Блин, а прикинь, есть сайт, где можно в каждый фильм ты вбиваешь, и тебе рассказывают именно в каком моменте можно идти.
2: Да серьезно?
3: Да,
2: я не знала об этом.
3: Облегчаться, чтобы ничего не терять сил на фильме.
2: Это интересно.
3: А вот «Одиссея» я даже не знаю, в каком моменте тебе можно идти облегчаться. Но в любом случае, бери поесть побольше и попить побольше.
2: Я даже не спрашивала об этом, а ты уже заботишься. Спасибо, конечно.
3: От души.
2: Фильм «Рейсинг» твой, оценка.
3: Кстати, я несколько версий смотрел, даже «Возвращение Одиссея», который выходил 2 года назад с Рэйф Файнсом. Масштабный, местами грустно. Много знакомых лиц и звезд. И концовка мне очень понравилась.
2: «Одиссея». Идем в кино.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Thank you. Зиба-зибачка.
2: Рэп-прогноз.

0: музыку слушать.
1: Реклама на Дифа.
2: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь.
3: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
4: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор – очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. И сегодня мы по факту 3 часа сидели на дорожку. Всем спасибо, мы свободны. На ближайшие 4 недели, так уж точно. Пора прощаться. И, как говорят неврологи, отпуск полезен для вашего здоровья.
2: Ой, да, уж заливай отпуск в организм, да? Ну что ж, я брат от другой мамы, диджей Саймон. Черный перец Акбала. О, Мэри Укуланджа. Ди народ, желаю, чтобы твои желания исполнялись быстрее, чем заканчиваются выходные. И пусть единственное, что сегодня зависнет, это гамак. Ну что ж, до встречи в августе теперь, после отпуска. Будем скучать, конечно, да? Да?
1: Да?
2: Будем скучать.
1: Подмигиваю.
2: Во всех соцсетях я диджей MC Саймон. Ну что ж, до встречи там. А теперь целую. Муа! Встречаем последнюю пятницу июля, как положено. Let's go, наш гимн.
3: It's Friday, then it's Saturday, Sunday.
2: What? Уже по-другому поются, да?
1: Отпуск на

Радио DFM. DFM. В Москве 10 часов. Радио DFM.

Друзья, всем привет! С вами ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. Ловите мою музыкальную шпаргалку на ближайший час, чтобы день сразу поехал по правильной звуковой дорожке. В меню у меня только проверенные хиты, новинки, Леонид Руденко, Эминем, Риана и многие другие. Последние, кстати, как и я, безумно любят яичницу с медом, а еще мультики по утрам, Чип и Дейл, Гриндайзер. Буду по утрам с омлетом есть мультики, смотреть Риану, а, наверное, только все наоборот. Ну вот что может быть лучше, если только музыка на радио DFM, лучшее, что придумало человечество. Погнали!

0: Настало время поиграть и выиграть наш фирменный мерч от радио DFM. Плюс 7-495-956-1-2. Если у вас есть машины, острова и бензин, то звонить мне не нужно. А вот если вы всю жизнь мечтали о подарках от чистого сердца и с душой от радио DFM, то набирайте мне прямо сейчас. Будем играть и получать удовольствие. Плюс 7-495-956-1-2. Я жду.
1: Реклама на
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
5: Телефон рекламной службы радио DFM в Вологде 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио ДФМ.
1: ДФМ. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше. А так вот перед выходными думаешь, ой, денег, завались, девчонки гуляем. Вот это все начинается, да, Попов, тебе это известно?
2: Да, за мой счет.
1: Все, банкет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
0: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилерах.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: В кино с 30 июля мистический хоррор «Школа призраков».
4: Призраки мне шепчут, что подсказки в школе.
3: Чтобы снять проклятие, следуй за подсказками и береги свою душу.
5: Иди ко мне, девочка.
3: «Школа призраков» в кино с 30 июля, 18+.
6: Welcome back, and right now...
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что...

0: Итак, до нас дозвонилась Лена из Москвы. Она едет на дачу Струнина, хочет побороться за фирменный мерч от Радио ДФМ. Лен, привет! Как твое настроение?
1: Привет, все отлично.
0: Я очень рад. Где у вас дача?
1: Дача Струнина, возле Александрова.
0: Струнина, так, где скрипачка? Да. Я в курсе, я знаю, где это. А что там самое интересное есть у тебя на даче?
1: Огород. Я занялась огородом, я миллениал, да.
0: А что там самое вкусное в огороде?
1: Самое вкусное?
0: Да.
1: Ну, сейчас огурчики пошли, горошек зеленый пошел.
0: Табачки. Огурчики? Пошли. Куда-то они пошли, к нам в студию поиграть. Готовы поиграть?
1: Да.
0: Слушай водную. Давай представим, что к тебе на дачу Струнина поселился замечательный сосед Арнольд Шварценеггер. Купил там рядом участок и строит себе там ракушку, колодец без горячей воды. И ты решил сделать шашлыки с мужем и пригласить его. Только мяса нет, у вас только хлеб и хрен. Назови мне за 30 секунд 6 вариантов твоего гостеприимства. 6 вариаций, как пригласить терминатора на шашлык без мяса. Ты готова? Нету мяса, только хлеб и хрен. Готова?
1: Так,
0: 6 вариантов приглашения Арнольд Шварценеггер. У тебя 30 секунд, погнали.
1: Так,
0: быстрее.
1: На чай, пожалуйста. Нет,
0: ну так. На чай, ладно, пускай на чай, что еще? Давай еще.
1: Огурчиками упечу, кабачками.
0: Огурчиками, Арни, приходи за огурчиками, что еще?
1: Да, баньку затопим хлебушек поджарим.
0: Баньку с шашлыком, так. Давай еще два.
1: Хлеб с хреном.
0: Хлеб с хреном.
1: Да, и...
0: И последнее. Давай.
1: Крыжовником угощу.
0: Крыжовником. Арни безумно любит крыжовник. Лен. Лена, шашлык по колено. Я тебя поздравляю, дарю нашу тебе фирменную кружку. Арни доел твой хлебный шашлык и сказал I'll be back.
1: Привет передам?
0: Конечно, передавай.
1: Хочу передать привет, так как мы едем на дачу. Всем офисникам привет.
0: Офисникам? Огурчикам, офисникам и всем.
2: Реклама на ДФМ.
3: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская 2А. Правый цоколь. Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

Рубрика «Курим на смех». В Норвегии лось застрял в гамаке, обиделся и ушел. Итак, туристы повесили гамак между деревьями, а утром обнаружили в нем лося. Животное запуталось в веревках и выглядело, по словам очевидцев, глубоко униженным. Спасатели освободили его, после чего лось гордо удалился в лес. Но местные заметили, что он начинает хромать только тогда, когда на него смотрит. А вот без зрителей он бегает абсолютно нормально. И Оскар за лучшую мужскую роль получает Леонардо «Лось Лосевич». Вот так, друзья, играешь себе на публику и получаешь лосиную звезду на Аллее Славы. Ну а вы тоже можете поиграть, только уже со мной. Оскар я вам, конечно, не обещаю, а вот фирменный мерч от Радио Ди ФМ с удовольствием. Не переключайтесь.

Ну что, давайте поиграем. Будем дарить вам наш фирменный мерч от Радио DFM. Номер нашей студии очень простой. +7 495 956 112. Как говорится, сколько волку не говори, он все равно позвонит на Радио DFM. У нас все реально. Набирайте прямо сейчас и выигрывайте. +7 495 956 112. Звоните.

телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде 70 72 82. DFM. Радио ДФМ.

0: Катя из Томска до нас дозвонилась, хочет сразиться за фирменный мерч от Радио ДФМ. Кать, как твое настроение? Здоровенько.
1: Хорошо, здрасте.
0: Привет, привет. Расскажи нам, Кать, что тебя больше всего привлекает в мужчинах во внешнем образе? Давай, три вещи.
1: Лицо.
0: Так.
1: Глаза.
0: Угу.
1: Руки.
0: Руки. Почему руки? Что в них должно быть такого, чтобы тебя сразило? Длинный большой палец или длинный мизинец, что?
1: Нет, красивые просто руки.
0: Красивые руки?
1: Да.
0: Вот у меня очень некрасивая рука, но ладно, я пережил. Давай поиграем.
1: Да.
0: Слушай вводную. Представь ситуацию. Ты в поликлинике. Все ведут себя тихо, этично, и тут ходит, кричит громкий Никита Джигурда. Наверное, потерял маммолога. Тебе нужно успокоить Джигурду. За 30 секунд назови мне 5 высказываний в адрес Никиты Джигурды, которые заставят его замолчать. Готов? Готово?
1: Да.
0: 3, 2, 1. Погнали.
1: Спокойно.
0: Джигурда, спокойно.
1: Джигурда, спокойно.
0: Так.
1: Сядьте на место.
0: Так.
1: Все ждут очереди своей.
0: Да.
1: Вас обязательно примут.
0: Ого!
1: И можете пойти платно.
0: Пойду платно искать маммолога. Блин, Катюха, Катюха, тебя без нас счастья нету. Зато есть тишина без Джигурды. Дарю тебе, знаешь, что я тебе дарю? Статую,
1: да?
0: Никиту Джигурды. Что будешь с ней делать?
1: Поставлю на работе.
0: Ясно, я шучу, откуда у нас в аптеке гвозди. Кружку тебе нашу фирменную дарю. Кому будем передавать приветы?
1: Привет городу Томску и компании «Стальтом», моей семье, ну и вам, конечно же.
0: Спасибо огромное. Катя, ты большая молодец.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 24 градуса, вечером плюс 21, ночью до плюс 13. Ветер северный до 6 метров в секунду.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ. Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве полдень. Радио DFM.

0: Кролика курам насмех. В Шотландии кошка 2 года притворялась бездомной, чтобы ее кормили 3 разные семьи. А когда обман раскрылся, она весила 50 кило. Шучу, 10 килограмм. Все 3 семьи на одной улице думали, что подобрали голодную кошку. Каждая ее кормила, водила к ветеринару и, конечно, считала своей. Правда вскрылась, когда кошка попалась на глаза сразу 2 хозяйкам одновременно. А потом суп с котом. А вернее суд. Кошачий суд, где кота обвинили в мошенничестве, построении финансовой пирамиды из 3 мисок. И догадайтесь, кто был обвинителем. Ну, конечно, Собакен. Но на радио DFM тоже есть своя пирамида музыкальная. Там все кристально чисто и с душой. В ближайшем часе розыгрыш подарков. Никуда не уходите.
1: DFM Radio. Best tracks of the week. Лучшие треки прошлой недели. 3 место. Number 3.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл трек New Religion. Это Bieber, Rex и Faithless.
1: Второе место.
2: На первое место не смогли подняться, но тоже неплохо. Broken Strings, Alan Walker, Isabel Melkman и Кэтрин Райан.
1: Первое место.
2: Ну а лидером прошлой недели снова стали Али Фабан и Рене Миллер. Body Talk.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на радио DFM.
3: DFM Top 30.
1: DFM. Реклама.
4: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ТПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
5: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.фм.ру». Реклама АО ПТ. Не оферта.
7: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
8: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
4: Категория 16+.
5: Welcome back and right now.
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: А теперь давайте поиграем. Все очень просто и легко. Берем телефон, звоним и получаем подарки. Плюс 7-495-956-1-2. Подарки сами себя не подарят. Помогите им, друзья. Номер нашей студии очень простой. Плюс 7-495-956-1-2. Я жду вас, я жду.
1: Реклама на DFM. Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
2: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
3: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: реклама. Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Теперь

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
4: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: бонусами Сберспасибо за покупки в категориях одежда и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на Сбербанк.ру. ПАО «Сбербанк 6+».
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Сверина.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
6: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
7: А дальше тусовка
8: on DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Надежда из Москвы у нас на проводе, хочет с нами поиграть за фирменный мерч от Радио DFM. Надюш, привет, как твое настроение, дорогая?
1: Привет, привет, прекрасно.
0: Расскажи нам.
1: Прекрасная погода.
0: Согласен с тобой, я тоже ее не вижу, потому что у меня тут темно. Расскажи нам, Надя, в эту прекрасную погоду, что тебя привлекает больше всего в мужчинах во внешности? Три вещи назови нам.
1: Улыбка, глаза и ухоженность.
0: Ухоженность. А если мужчина без зубы, у него может быть красивая улыбка?
1: Ну, вполне. Пианино.
0: Что такое? Улыбка пианино? Или скрипка?
1: Да, улыбка пианино. Нет, не скрипка, пианино.
0: Вот у меня точно такое же, не пианино. Ладно, давай теперь поиграем. Слушай вводную. Ты ночью выходишь к окну проверить свой автомобиль. Крыша на месте или нет? Ты видишь, как кто-то сливает бензин из твоей машины. А это, оказывается, Дэвид Гетта. Ты бежишь, прибегаешь к нему, и теперь тебе нужно за 30 секунд назвать ему 6 причин, которые заставят его вернуть топливо. Нужно 6 раз напомнить ему о совести. Ты готова?
1: Готова.
0: 3, 2, 1. Погнали.
1: Бензина мало. Мне ехать за ребенком.
0: А-а-а.
1: Бензин очень дорогой.
0: Так.
1: Мне ехать на работу.
0: Куда,
1: на
0: работу, куда тебе?
1: На бензин. Мне ехать на дачу за огурцами, помидорами.
0: Последнее давай.
1: И мне ехать за продуктами.
0: Надя, все. Надежда, ты наша вера и любовь. Заставила Дэвида вернуть тебе соляру. Просто он вспомнил, что у него Волга на 76-м. Поздравляю тебя и дарю нашу фирменную кружку. Будешь сама сливать чай. Кому будем передавать приветы, Надь?
1: Передаю привет дорогому DFM.
0: Спасибо.
1: Борис, тебе в частности.
0: Угу.
1: Мужу, который сейчас на работе, и всем, кто планирует отдыхать.
0: Надежда, ты большая молодец. Ну а на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я смотрю в зеркало и вам не советую.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 21, ночью до плюс 15. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 27. Возможен небольшой дождь.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
6: Зависает видео. Тормозят игры. База.нет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честность. Классные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 2500. База.нет. Быстрый интернет для больших дел.
7: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70-72-80. 72.

Радио DFM. DFM. В Москве 13 часов. Радио DFM.

0: FM, Shine On, CI. И ведь самое время, потому что
1: выходные впереди.
0: Ну и пока вы не нарадуетесь этому факту, докладывая, что компания Disney готовит продолжение фильма «Один дома». И таки да, там снова будет Маколей Калкин. Меня, кстати, внешне часто с ним сравнивают. По задумке, значит, самого актера Кевин останется за дверью собственного дома, а его сын устроит для него те самые легендарные ловушки.
2: Что? Опять?
0: Не опять, а снова. С вами я, Артем Скоробогатый, и вместо ловушек предлагаю попробовать перехитрить меня в игрушке Fake News, чтобы стать ни много ни мало счастливым обладателем нашего фирменного приза. Вскоре не пропустите, пожалуйста, специальный сигнал и первыми дозванивайтесь в студию. Что же, поздравляю вас с окончанием очередной рабочей недели и желаю легкого рабочего дня.
3: Реклама.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
5: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
7: Категория 16+. Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Северной.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница».
11: 16+.
12: А теперь тусовка.
13: On DFM.
14: DFM.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июля.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Реклама. Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин Д со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвич.м.ру. Реклама ООО «ПТ» не оферта.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: В кино с 30 июля. Мистический хоррор «Школа призраков».
8: Я слышу их через наушники. Помогите мне. Они все ближе и ближе.
7: В этой школе происходит что-то жуткое.
8: Одной мне не справиться.
7: «Школа призраков». Кино с 30 июля. 18+.
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление.

0: пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+. 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+. А дальше тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

Ну что, дорогие друзья, время перевернуть календарик и попытаться всем вместе вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в

0: в ленте, потому что в ней произносили только лишь одно слово. Тут должно было быть слово «привет». Сори. А вот 31 июля 1956 в Москве открылся центральный стадион имени Ленина. Ныне реконструируемый стадион Лужники. На грандиозном празднике в честь этого вот события собралось около 100 тысяч зрителей. Это были архитекторы и строители, инженеры и техники, а также спортсмены и добровольцы, которые непосредственно принимали участие в строительстве сооружения.
1: Да ладно!
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 21, ночью до плюс 15. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 27. Возможен небольшой дождь.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на
5: DFM. Всем заправляет «Авангард». Сейчас найдем ваш вариант. Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд «Хавейл». И рассрочка! Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл». Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
6: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57. Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин «Тесла Койл». Новгородская 2А. Правый цоколь.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. DFM. Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.

0: Согласитесь, кто бы сейчас не хотел оказаться на пляжике, а не вот это вот все. Jubal on the Beach с эффектами настоящего лета на радио DFM. И тут вон как оказалось. Аналитики взяли, да, выяснили, что большинство девушек терпеть, оказывается, не могут уменьшительно-ласкательные обращения. Знаете, какие словечки оказались в топе самых раздражающих? Угу. Детка, бейба и пупсик.
1: Привет, пупсик.
0: А? Другое дело, котик. Ну а я шлю пятничный привет всем, кому не безразлична судьба нашего фирменного приза. И он уже давно желает его заполучить. Играйте, что было дальше, отгадывайте концовочку новости, и он ваш.
2: Может быть. А может и нет.
0: У микрофона совершенно точно Артем Скоробогатый, и я не перестаю желать вам легкого окончания рабочей недели.
3: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и услуг. Без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.

0: Ланя. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Откуда вы к нам пожаловали, аловали? Рассказывайте, Александр.
1: Я к вам звоню из Нижнего Новгорода.
0: Хорошее дело. Как там с погодой дела обстоят?
1: Душновато достаточно.
0: А рабочая неделя у вас закончилась?
1: Она у меня свободная.
0: Никогда не заканчивается, да? Я труженик, да. И язвенник. Ну и хорошо. Александр, давайте поиграем. Что было дальше? У меня для вас есть самая нереальная реальная новость, которую я непосредственно прямо сейчас вам озвучу и предложу три варианта концовки, то бишь три варианта развития событий. Если выберете правильный, понятное дело, и мы подарим вам наш фирменный приз. А если ничего не получается, то ничего не получается, но зато мы послушаем ваши фирменные приветы. В Москве, Александр, мужчина заказал на маркетплейсе видеокарту, а вместо нее получил. Многоточие вопрос, чего было дальше? А вот тут выбирайте. Отвертку, мыло или бутылку воды. Ну, в Нижнем душно, поэтому водичка там пригодится.
1: Угу,
0: выбирайте.
1: Угу. Так, видел эту новость не так давно.
0: Да что вы говорите? Так, хорошо, тем интереснее.
1: Так.
0: Отвертка, мыло или бутылка воды?
1: Я думаю, что отвертка.
0: Отвертка?
1: Скорее всего, да.
0: В столице мужчина заказал видеокарту, а получил Александр хорошо упакованную бутылку воды.
2: Вот это я понимаю, лотерея.
0: Да, Александр. К сожалению, надо было чуть-чуть побольше подумать и повспоминать. А вот на ум пришла бы бутылка воды, но не сегодня. Александр, мы вас благодарим за участие и буквально просим передать ваш фирменный привет.
1: Передаю большой привет всему городу, тем, кто слушает радио. Не переживайте, скоро жара придет.
0: Ну, у нас тут в Москве уже тридцатничек бродит. Чуть позже поднакину вам поводов для праздника.
3: Реклама на
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
8: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
9: Зависает видео, тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 2500. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
2: On DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Луис Альберто, я помню, откуда он, кто и с кем мутил.
0: Горячее, острое и откровенное.
3: Подождите, подождите, Луис Альберто.
1: С Марианной.
3: Мариана, точно.
1: Да, это богатые тоже плачут. Плачут, да.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ля-ля-ля, это Венте, Воси Аватову, Пурамон, Апинтеджора, Пурамон,
3: Апинтеджора.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу, начало 18.00. Юля Пако на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама.
2: On DFM.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026.

0: За 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООО банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни, колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОТПЛ. Москва. ОГРН 111-774-658-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
6: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

0: 94-58.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфы.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Сверидовой.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+. 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
5: Up the next.
1: А дальше тусовка.
5: On DFM.
1: Потому что...

0: Ну что, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка, дорогие друзья, коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день рождения Гарри Поттера, ну или же день разговора в лифте. И желательно, чтобы вопросы задавал мужчина.
1: Скажи, откуда ты взялась?
0: В лифте.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 21, ночью до плюс 15. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 27. Возможен небольшой дождь.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на
5: DFM. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс» и НН-352-547-0026.
7: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News на DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 19 тысяч кубометров смета вымели с улиц Вологды с начала сезона. Обновленная библиотека номер 10 и новый детский центр открылись в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 19 тысяч кубометров смета вымели с улиц Вологды с начала сезона. В дневную смену для уборки города задействовано 40 единиц специальной техники, включая комбинированные дорожные машины, тракторы МТЗ и самосвалы. В ручном режиме улицы убирает 161 специалист. Бригада быстрого реагирования в составе 5 человек устраняет недостатки на объектах дорожной инфраструктуры. Параллельно 800 дворников управляющих компаний наводят порядок во дворах. За минувшие сутки специалисты вывезли с улиц порядка 70 кубометров смета. Обновленная библиотека номер 10 и новый детский центр открылись в Вологде. В рамках благоустройства библиотеки были отремонтированы помещения, обновлена мебель, появился зал для мероприятий, который оборудован интерактивной панелью. Мастер-классы и занятия теперь будут проходить в новых творческих пространствах. Библиотека номер 10 стала первым объектом в Вологде, который реализовался по направлению создания детских культурно-просветительских центров федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
2: D-News. Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет.

Представит в эфире радио DFM, потому что классно, горячо любимо и в удовольствие. Ну а что до новостей, то аналитики тут выяснили, с какими такими литературными персонажами хотели бы дружить россияне. Так, например, девушки желали бы, чтобы в их компании оказалась Гермиона Грейнджер. Ну а парни не отказались бы от посиделок с Шерлоком Холмсом. Ну, а я желаю поиграть с вами. На очереди слово дня. Дождитесь, пожалуйста, моего сигнала. Шустрее всех дозвонитесь к нам в студию, отгадайте правильное ударение в слове и забирайте к себе в копилочку наш фирменный презент. Всем бодрого, доброго. Меня по-прежнему зовут Артем Скоробогатый, и я продолжаю настойчиво желать вам легкого окончания рабочей недели.

что, уважаемые грамотеи, настало время показать свои знания по русскому языку и выиграть наш фирменный приз. Звоните в студию прямо сейчас. +7 495 956 101 2.

0: на связи Грамотей Илья. Илья, здравствуйте!
1: Да, добрый день, всем добрый день.
0: Добрый день, Илья! Я так понимаю, что вы в автомобиле куда-то держите путь. Куда?
1: Да, я по работе мотаюсь. Угу. Остановился с вами поиграть.
0: Хорошее дело. А что было по русскому языку, Илья? Вспоминайте.
1: Четверка точно была.
0: За честность большое спасибо. Давайте проверим, насколько это была четверка. Может быть, твердая? Слово дня. У нас есть для вас новостной заголовок, внутри которого, предательский для вас или нет, сейчас мы это будем выяснять, скрывается слово, Илья, где вам надобно бы правильно поставить ударение. Если все хорошо, с нас фирменный приз. Если нет, с вас фирменные приветы. Вы готовы, Илья?
1: Да, готовы.
0: Депутаты Госдумы предложили создать федеральную гарантию бесплатной услуги «Социальная няня», чтобы поддержать молодые семьи в период до получения их ребенком места в яслях или яслях. А вот теперь выбирайте. Яслях,
1: я думаю,
0: или яслях? Яслях все-таки?
1: Да.
0: Но если вы ясно мыслите, то да, действительно, яслях. С победой, Илья!
1: Ура! Спасибо! Ура!
0: Да. Совершенно верно! Это существительное относится к тем словам, в которых ударение остается неизменным в любом падеже. То есть всегда стоит в корне. В данном случае на первой гласной «я». По-ентому правильно говорить еще раз. Как, Илья?
1: Яслях.
0: Не, ну это четверка, точно, по-русскому. 100%. Причем я бы сказал даже твердое. Вы забираете наш фирменный приз и передаете срочно свои фирменные приветы. Пожалуйста.
1: Да, привет любимой жене, всей моей семье, коллегам, всем, кто меня узнал, и любимому DFM.
0: Ау, от души. А всем вам прекрасных выходных, надвигающихся.
2: Реклама на DFM.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская, 2А. Правый цоколь.
3: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход. С Яндекс.Едой. Яндекс.Еда информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: Бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООО «Банк». 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Лето любит три вещи – солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
10: Категория 16+.
11: Телеканал 5.

Хиты хайпа 12 ноября в ВК Стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+. А дальше тусовка. On DFM. Потому что

0: спокойствие, дорогие друзья, только спокойствие. Собственно, перед тем, как попрощаться с вами, аж хочу подчеркнуть до понедельника.
1: А напоследок я скажу.
0: Да-да-да, давайте соберемся с мыслями, и я скажу о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, в Калининграде разработали нейросеть, способную выявлять когнитивные нарушения по голосу. Система, знаешь, анализирует 88 параметров речи и с легкостью определяет снижение памяти, внимания и других мыслительных функций. А кто-то просто в своих целях готов прикидываться дурочкой. Да, Людмила Марковна?
2: Ой, память почему-то отшибла.
0: Все, а на этом у меня на сегодня. Да и вообще, стало быть, на этой неделе тоже все. Желаю вам нескучных выходных. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Ну и не скучайте.
3: До скорого.
4: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 21, ночью до плюс 15. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 27. Возможен небольшой дождь.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Впереди выходные, классные дни, чтобы заняться чем хочешь, а вот чем заняться? Ребят, в интернете подсказывают нумерологи и психологи, там завирусилась теория, что если ежедневно ваша близость с кем-нибудь, доходит до финишной прямой, так скажем, то дальше вы придете к богатству и успеху, мол, само все нормализуется. Ну ничего себе марафон, да? Если столько сил вложить в любое дело, все точно будет хорошо. Ну и что-то мне подсказывает, что однозначно неплохо в этой ситуации будет только урок. И гинекологам для них точно найдется работа. Ну а у нас для вас, ребята, точно найдется хорошая музыка. Всем привет, меня зовут Женя Кротов. Поднимаем себе настроение далее и готовимся к розыгрышу нашего мерча. Он здесь наступит совсем скоро.

0: Give it to me. Только что трек послушали про тех, кто привык брать от жизни все. И таких у нас оказывается много, потому что, ну, судя по новостям, Россия вошла в топ-5 стран по числу роста долларовых миллионеров. Вот бы тоже как-нибудь в этом числе оказаться, да? Хотя бы там, ну, хотя бы чтобы приснился. Но мы такое раздать, к сожалению, здесь не можем. Но зато можем отдать наш мерч. У нас он тоже имеется. И вот, ищем владельца. Возможно, им станете именно вы. В ближайшее время я снова окажусь в эфире, друзья, и скажу, звоните нам. После этого нужно взять свой телефон, не постесняться и набрать наш номер телефона. Первый дозвонившийся будет с нами играть в какую-нибудь веселую игру. Плюс 7-495-956-1012. Запоминайте номер, ну и ждите.
1: Реклама на Дифа.
2: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка. Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: Подробности по телефону в Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

Пятница уже классная, но прямо сейчас вы можете сделать свой день еще лучше. Звоните нам, выигрывайте мерч. +7 495 956 1012. Главное, поверьте, что это возможно, и удача будет на вашей стороне. Звоните, мы ждем.

0: с Дмитрием, который нам дозвонился. Он из Москвы, едет уже с работы домой, и вот он с нами на связи. Дим, привет!
1: Всем привет!
0: Привет! Ну что, пятница, как неделя твоя прошла?
1: Замечательно. Много разъездов, много работы, но наконец-то выходные близко и погода хорошая будет в Москве.
0: Да, это класс. Планируешь как-то отдохнуть на выходных?
1: Да, на дачу с детьми.
0: Ой, удовольствие. Слушай, только зависть вызываешь. Давай сделаем так, чтобы тебе еще больше завидовали, и ты выиграл наш мерч. Итак, игрушка, третий лишний. Прямо сейчас я прочитаю тебе три слова. Два из них как-то объединены по смыслу, а одно из них выбивается. Твоя задача, ну, ответить правильно. Ну, в целом, я думаю, ты понял правила, да? Итак, ты готов их слышать? И после этого я дам тебе время подумать. Итак, первое слово — это «чаузи». Второе — это спонж. Третье — это бомбино. Итак, время пошло. Чаузи, спонж и бомбино.
1: Спонж — это что-то такое, мне кажется, инструмент какой-то для краски, что ли.
0: Так, а два других слова, как думаешь, что могут значить?
1: Чаузи, бомбино.
0: Да, чаузи. Чаузи и бомбино.
1: Чаузи?
0: Да, чаузи. Ну, может быть, чаузы, да, скорее всего. Итак, чаузи. Твой ответ. Время вышло.
1: Пусть будет чаузи.
0: Ты уверен абсолютно?
1: Да.
0: Да? Давай, 3 секунды на подумай. 3, 2, 1. И твой ответ?
1: Чаузи.
0: Чаузи. Так, ну, к сожалению, чаузи — это порода кошек, так же, как и бомбина, а спонж, ты ответил абсолютно верно. Да, это инструмент, но только инструмент, как, может быть, у женщин, да, они косметику наносят, ну и в целом, ты, думаю, понимаешь, что это такое. Ну ладно,
1: да,
0: что ж такое, ты же за эфиром мне рассказал, что ты для художников, там, полезное дело делаешь.
1: Вот, я почему-то спонж подумал.
0: Да, ну, то есть ты два слова не знал, одно знал такой, другое выбираю. Молодец. Ну, Дим, ну ладно, ничего. Ты первый раз с нами играл, опыта набрался. В следующий раз придешь с опытом и победишь. Согласен?
1: Да.
0: Отлично. Ну ладно, ребята, если вы тоже хотите попробовать себя и попытаться выиграть мерч, ничто вас не останавливает, ну, лишь только немножко времени. Скоро мы поиграем снова.
2: Реклама на Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

Пятница, друзья, 31 число у нас сегодня, 31 июля, это значит у нас последний день второго летнего месяца, да, ну и какие события, праздники, смотрим. У нас сегодня день сисадмина, кстати говоря, отмечается, поздравляем, если такие нас слушают. Еще сегодня день необычных музыкальных инструментов, любите на что-нибудь там играть, губная гармошка, нервы, все, вот это поздравление для вас, друзья. И также сегодня день рождения Гарри Поттера, которому сегодня 46 лет исполнилось. Недавно ВОЗ, кстати, расширили границы, да, молодежи до 45. Все, больше не молодежь. Ну, сколько уже можно? Ну, ничего, он хотя бы там магию умеет творить, и с детства богатый, так что не будем его сильно жалеть. Мы давайте лучше другим займемся, будем готовы к тому, что скоро будем здесь разыгрывать мерч. Ну, а пока слушаем музыку. Всем привет, меня зовут Женя Кротов.

Дензел, легенда здесь только что, но и вы тоже можете стать легендой, ну, по крайней мере, этого часа, но, по крайней мере, для себя. Скоро поиграем, друзья, и будем разыгрывать наш мерч. Если вы хотите запомнить эту пятницу не только как, ну, или вообще не запомнить, как это бывает, да? Но тогда боритесь, скоро здесь я объявлюсь, скажу, что нужно будет нам позвонить, и поверьте, это действительно возможно, нужно лишь попробовать позвонить. Первый дозвонившийся и будет иметь шанс, +7 495 956 1012, запоминайте номер, готовьтесь и ждите, скоро поиграем.

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Цена действует до конца месяца.
2: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54-54-54.

0: от 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрово, 33. Телефон 50 50 19.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
3: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
4: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной, 7, от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца июля.
7: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Ищешь стабильно.

0: Особой выгоды микроволновку, утюг, чайник, пылесос. Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Сердце мужчин примерно на 100-150 грамм тяжелее, чем у женщин. А у некоторых вообще сердца нет.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Так, беговые дорожки придумали 200 лет назад для наказания заключенных, друзья. Так что вы теперь понимаете, почему интуитивно нас к ним не тянет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
9: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товаров...

0: Круглосуточно.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японская АКПП. KGM. Надежный корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указан максимальный выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
6: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОТПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умнеритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
7: Welcome back, and right now...
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM.

0: Будем бороться за наш мерч. Ну и сегодня у нас Сергей из Самары готов сразиться и, надеюсь, готов победить. Серега, привет!
1: Привет, Зи, привет, Москва, привет, Россия, йоу-йоу-йоу.
0: Ого, у тебя сколько энергии в пятницу, что, мало работал на этой неделе?
1: Да нет, хорошо работаю.
0: О, это главное, кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает и, надеюсь, хорошо выиграет наш мерч прямо сейчас. Итак, Серег, я задам тебе тему и дам определенное количество времени, именно 30 секунд. Игрушка называется «Ассоциативный ряд». Тебе нужно будет назвать, ну, в общем, 12 ассоциаций на ту тему, которую я тебе назову. Неважно, собственно, насколько... Главное, чтобы логика немножко там присутствовала, и все, в целом не буду придираться. Ты готов?
1: Готов.
0: Давай, твоя тема — это компьютер. Поехали.
1: Материнская плата, процессор, дисковод,
0: да.
1: USB-кабель, монитор, клавиатура, CD-ROM.
0: Дисковод уже был.
1: Там, Hi-Wire, E1324, Wi-Fi, роутер, GSM-модем, LTE.
0: Ого.
1: Интернет, Windows, Apple, что там еще, Macintosh.
0: У тебя большие познания.
1: Не знаю.
0: Не знаю? Ты 38 пунктов уже назвал. Отлично. Слушай, по-моему, ты справился просто невероятно, просто невероятно. Конечно же, ну разумеется.
1: Йо-йо-йо, рулит.
0: Да, ну конечно, рулишь ты, Серег. Поздравляю тебя, ты супер молодец. Передавай приветы.
1: Я хочу передать привет всей Самаре, всей России. Хочу пожелать всем хорошей пятницы, хорошей погоды, хорошего лета. Ура, дирулит.
0: Молодчина, Серега. Оставайся на связи, расскажу, как отправить себе подарок. Ребята, если вы тоже чувствуете, что у вас подарка не хватает, участвуйте, выигрывайте, шансы есть всегда.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 21, ночью до плюс 15. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 27. Возможен небольшой дождь.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
2: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль-центр.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел», качество которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
3: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
4: Зависает видео, тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 2500. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде. 70 72 82. DFM. Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
5: D-News. D-News. На DFM.
7: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. К фестивалю «Вологда Фолк» в музей Семенкова запустят бесплатный автобус. Ремонт школы номер 36 в Вологде выполнен на 60%. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. К фестивалю «Вологда Фолк» в музей Семенкова запустят бесплатный автобус. 1 августа гости фестиваля «Вологда Фолк» смогут добраться до музея Семенкова на бесплатном автобусе. Первый рейс в сторону музея отправится в 10 часов, последний в 19 часов. Посадка будет осуществляться на крайней левой остановке у железнодорожного вокзала. Время стоянки автобуса 5-7 минут. Фестиваль «Вологда Фолк» в этом году объединяет гастрофорум «Как по маслу» и Всероссийский фольклорный фестиваль «Деревня Душа России». Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» для лиц старше 18 лет. Ремонт школы номер 36 в Вологде выполнен на 60%. Сейчас на объекте задействовано 50 человек. Выполнен основной объем по электрике, в активной фазе ремонт стен, водоснабжения и отопления. После завершения работ будет установлена новая мебель. Ремонт начался в марте, сдать объект планируется 1 сентября. Всего в этом году проводят капитальный ремонт в 4 школах города. Все работы идут в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и народной программы «Единой России» при поддержке правительства Вологодской области. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
5: D-News. Радио DFM. Для лиц

0: and gentlemen. Ladies and gentlemen. Allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Привет, друзья, меня зовут Юля Пагой, я работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже иногда ем яблоко прямо с огрызком и тоже люблю, когда у меня хороший, классный отпуск. Мы такие разные, у нас много общего, мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем рабочую неделю, начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: 31 июля 2026 года, это пятница, и мы, да, друзья, мы со следующей недели уходим в отпуск. Поэтому сегодня у нас такой финальный перед отпуском денечек, вечерочек.
2: Да.
1: Вот, проведем его максимально круто, надеюсь, вы с нами. Ну и какой праздник сегодня можно успеть отметить? День молодильных яблок, день воспоминаний любимых книжек, день воздержания от осуждения близких.
2: Прекрасный день, прекрасный.
1: Ну, некоторым просто, извините, если отмечать, так и поговорить не о чем будет. Вообще, когда люди сидят и обсуждают тех, кого нет рядом, это значит, что у них ограниченный запас вообще для тем, для разговоров. Мне кажется, не очень высокий интеллект. Потому что если вот вы зацикливаетесь на каких-то вот этих вот сплетнях, то вы не замечаете огромное количество историй, которые можно обсудить. А там и литература, и живопись, и все остальное.
2: Все такое скучное.
1: В конце концов можно открыть Камасутру. Ну, будет веселее. Боже мой, так же спину сломать можно. С этого все начинается.
2: Кстати говоря, философский трактат. И только одна часть там как раз описывает.
1: Кстати, да,
2: то, что
1: правда
2: знают все.
1: А день рождения Гарри Поттера. Нам приятно было с Попиком узнать, что Гарри Поттер нас старше. Ему, между прочим, 46 лет. Вы представляете? Оказывается, и Гермионе получается столько же. Нормально так. Они нас, оказывается, старше.
2: Как время пролетело.
1: Вообще. Так, дальше что у нас еще есть? День прыгни в мармеладке, Амельянов, день воробьиной ночи. И еще сегодня день ценных вещей. Поэтому мы решили обсудить с вами следующее, друзья. Такая простая тема, ну ничего грузиться перед отпуском. Назовите вещь, которая стоит своих денег на 100%. Я могу начать?
2: Давай.
1: Кондиционер летом.
2: О, 100%.
1: Абсолютно вот стоит своих денег, Дмитрий.
2: Меня на сладенькое потянуло. Сгущенное молоко, я считаю, вот прям на 100% отбивают свою стоимость. Вот по-любому. Удовольствие даже гораздо больше, чем вообще ценник на этом товаре.
1: 100%. Да, мне еще кажется, что вот кофемашина тоже все-таки такая история, которая на 100% стоит сегодня. Если такая дорогая, то ты не будешь думать, что боже мой, ну это же всего какая-то коричневая водичка. За нее столько... Ну вот эта коричневая водичка стоит.
2: Да.
1: Стоит того, чтобы переплатить. Друзья, назовите вещь, которая стоит своих денег на 100%. Обязательно пишите нам.
2: Сейчас в группе Радио ДФМ ВКонтакте появится пост. Там оставляйте свои комментарии. И, конечно, прямой номер для ваших сообщений 965-115-5-115.
1: Лучше мы сегодня отдадим нашу фирменную 100% кружку. 100%, потому что она 100% стоит своих денег. Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи. Сегодня 17-й лунный день, день активного отдыха, день обретения внутренней свободы, раскрепощенности. Устроенные сегодня вечеринки будут иметь успех. Символ дня – гроздь винограда. А покровительствующий бог Дионис, он же Вакх. В Древней Греции именно в этот день устраивались вакханалии, празднества в честь бога Диониса. Ну, если вы понимаете, о чем мы. Сегодня хорошо, но... Тут надо держать себя в руках, потому что многие под воздействием вот этого всего веселья становились агрессивными, начинались драки и бойни, и очень многие вот эти вот античные проблемы начинались в этот праздник. Поэтому, друзья, праздник праздником, а вести надо себя прилично, да. Так, еще 17-й лунный день, это еще и день любви. Он связан с женской энергией, которая на санскрите обозначается как шакти. Сегодня луна покровительствует женщинам. Они становятся более страстные, нежные. Сегодня можно найти или обрести свою настоящую любовь. День будет позитивным со всех сторон, если вы не впадаете в буйство или пьянство. Алкоголь вредит вашему не только здоровью, но и моральному облику. Так, луна не благоволит сегодня эгоистам, одиночкам, хмурым и замкнутым людям. Чем я сериал начала смотреть?
2: Какой?
1: Я вот не хочу никуда идти. Я не хочу.
2: А, у тебя держит, да?
1: Ну, конечно, я хочу быстрее домой. Быстрее домой продолжать смотреть свой сериальчик. Зачем мне вот это вот все надо?
2: Ты просто можешь приехать чуть попозже.
1: Так, дальше. Значит, по поводу любви. Рекомендуется провести день в веселой компании. Вот, веселые компании, там, ну, там веселые люди в этом сериальчике. Значит, петь, правда, психически больные, кстати, но петь песни, участвовать в играх, соревнованиях, торжествах, читать стихи, выступать с удобными речами. День благоприятен для встреч с давними друзьями. Энергетика дня также благоволит любым интимным отношениям. Так, по поводу работы. Ну, какая уже работа? 18-16. Да, но если вы еще трудитесь, то начинать новые крупные проекты сегодня не следует. Это уже давайте до понедельника. Все, не надо. Конечно, ретроградный Меркурий закончился, теперь мы, в принципе, можем больше, но там вы не забывайте ретроградный Сатурн. Вот, а ретроградный Сатурн — это вообще неприятная история. Поэтому, не знаю, мне кажется, уже до ноября можно отдыхать. Ладно, это шутка. В общем, что нас ожидает в следующий лунный день, расскажем в следующем часе.

0: on DFM.
1: Дорогие друзья, у нас сегодня очень полезная тема.
2: Сегодня обсуждаем, ждем от вас вещей, которые вот реально стоят своих денег. Что это такое?
1: Ну, наверняка.
2: 100% вот есть. Вот Алексей сразу написал четко прям отпуск.
1: Да.
2: Я с Алексеем согласен. Вот не надо на этом экономить и действительно на отдых тратить хорошие деньги, чтобы отпуск и отдых действительно получился полноценным.
1: Вот тут, кстати, пишут нам, что колонка та самая стоит своих денег. Здесь полностью согласна. Mm-hmm. Я даже не представляю, как без нее жить. Я раньше думала, да нафига она мне нужна? Чего я себе там на компьютере сама музыку не включу? А сейчас вообще непонятно как. Сколько стоит к ней? Какая погода к ней? Музыку к ней? Mm-hmm. Все к ней. Она сама все быстренько решает. Че поболтать можно? Никогда не чувствуешь себя одиноким. Ну, правда, это, конечно, не очень хороший признак. Если вы уже считаете ее единственным своим собеседником, то это, конечно, такой звоночек.
2: Отдельный спорт довести ее какими-нибудь дурацкими вопросами, чтобы она там какую-нибудь фигню ответила.
1: Хотите, поиграем? Добрый вечер. 100% стоит своих денег пылесос Швабра. Мороженое тоже вот стоит своих денег летом. 100%. Панамка, бейсболка в сеточку стоят своих денег летом. Также робот-мойщик окон. Вот тут, кстати, многие говорят, что плохо справляется, а вот где-то кто-то находит такие, что идеально все получается.
2: Ну, здесь, да, зависит от модели,
1: это,
2: наверное.
1: Хотя, вот опять же, знаете, не всегда дорогое, оно крутое. Реально, сколько раз я сталкивалась, что вот покупаешь что-то очень дорогое, фигня фигней, покупаешь какую-то дешманскую ерунду, вот какие-то вот вообще вот просто думаешь, а, ладно, ну что, копейки, если что, выкину. И оказывается, что это самое-самое лучшее. Вот странно, но факт. Может, мы, конечно, себя так успокаиваем? Я не знаю. Хорошие наушники. Пользуешься ими каждый день, и они реально делают жизнь комфортнее. Или ортопедическая подушка. Пока не попробуешь, не понимаешь, за что платишь, а потом уже не хочется спать на обычной. Дело в том, что ортопедическую подушку, друзья, не хочу показаться занудой, но должен выбирать вам только врач. Это очень важно, потому что шея, вот именно этот размер шеи у каждого, свой. И если одному подойдет подушка, другому совершенно нет. Я потому что купила ортопедическую подушку, очень крутую. И в итоге у меня произошло защемление вот этой зимой шейного позвонка. Я купила обычную потом перьевую, и все наладилось. Понимаете? Вот, то есть, а если бы мне врач подобрал, то было бы, наверное, и неплохо. Вот. Так что тут надо все-таки советоваться с врачом. Дмитрий, у вас есть еще что добавить?
2: Конечно, кухонный, хороший, качественный нож. Вот я с этим согласен. Вот то, что ты, с чем ты имеешь дело каждый день, кухонный нож, посуда хорошая, она всегда поднимает настроение и точно будет стоить своих денег.
1: Друзья, кстати, по поводу кухонных ножей. Тут вот лайфхак. Многие, я удивилась, я вообще думала, что это знают все, но многие не знают. Как быстро наточить нож? Дмитрий из подручных средств.
2: Ну, друг об другу мне такое слово приходит.
1: Нет, берете из керамики кружку. Так. С другой стороны у кружки есть дно. И вы, соответственно, об это дно с другой стороны просто точите нож. И он получается очень-очень острый.
2: Кстати говоря, через несколько минут разыграем керамическую кружку.
1: Да.
2: Фирменную от Радио DFM.
1: Универсальная вещь, между прочим, друзья.
2: Как оказалось. Есть контакт у нас впереди. Звоните 8-495-956-1012.

швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.

0: Новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060 98.
4: Акция действует до конца июля.
5: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
9: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

satisfaction.

0: Есть контакт. Есть контакт.
1: Камон, друзья, прямо сейчас будем играть в «Есть контакт». И как будут понимать друг друга наши слушатели, услышим через несколько минут. Сегодня с нами
2: Лена из города Подольска. Лена, привет.
3: Здравствуйте.
2: Лена уже готова объяснять слова для Максима из Москвы. Максим, привет.
4: Да, всем привет.
1: Друзья, мы рады вас приветствовать. И будем надеяться, что в этот пятничный вечерочек у вас все сложится идеально. На старт, внимание, погнали.
3: Максим, продолжи. Кисло-сладкий, чесночный.
4: Соус.
1: Есть.
3: Нельзя укусить себя за...
4: Локоть.
1: Есть.
3: Так. Хрю-хрю, кто это?
4: Свинья, кабан.
3: Да, вот первое слово ты сказал правильно, зафиксируй. И начальник их кто?
4: Кто
3: выгуливает их? Кто?
4: Свинопас.
1: Ого! Мы реально думали, что... Я еще говорю, ну как свинопас? Ну трудно же будет объяснить вообще. Ребята, у вас еще осталось?
4: Это круто.
1: Не, начальник свиней.
2: Начальник хрю-хрю, я бы уточнил.
1: Хорошо, если наш начальник не будет теперь так нас называть, понимаешь? Что он начальник свиней. Так, а некоторые кружки за собой не моют. Так, ну что, давайте поаплодируем. У вас еще 40 секунд оставалось. Что могли бы что угодно. Курвиметр еще могли спокойно объяснить. Но кружки ваши.
2: Да, Лена, Максим, поздравляем. Каждому из вас достается наша фирменная кружка от Radio DFM. Молодцы,
1: и, конечно, молодцы. Каждому самое ценное, что у нас есть, это по 10 секунд на все приветы, поздравления.
2: Максим, начинаем с тебя.
4: Всем огромный привет. Огромный привет вам. Каждый день вас слушаю. Поздравляю вас с выходом в отпуск.
1: Спасибо.
4: Всем хороших выходных.
2: Лена.
3: Хочу передать своей маме, тете Лёбе, дяде Серёже, сыну Ярику, Свете, мужу любимому Андрею. Всем привет!
1: Ура!
0: Есть контакт.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
8: в ленте.
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
10: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой. Программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
11: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
10: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
12: А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что...

0: Ну, давайте напомним тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Какая вещь вот прям на 100% стоит своих денег?
0: Аппликатор Кузнецова, подошли наша. Люди.
1: Молодежь.
0: Та самая, до 45 лет, которая по Всемирной ассоциации здравоохранения, молодежь теперь до 45 лет. Так, подтяжки для натяжной простыни. Вот, оказывается, есть такие прищепки, как будто бы. Хорошая кофемашина радует по утрам. Водонагреватель летом в Воркуте. У нас горячую воду отключают на все лето. На все лето?
1: Вы что?
0: Мамочка. Каждый раз, когда мою сам или мою посуду, думаю, что это были самые правильно потраченные деньги, когда я его купил. И вот, кстати, очень многие об этом пишут сегодня. Видимо, тот самый момент, когда тазики становятся нашим всем. Водонагреватель летом, вне отключения горячей воды. Сегодня, кстати, день системного администратора. Привет всем, чья работа может и не видна на первый взгляд, но благодаря нам у вас все работает. Наша работа может и незаметна, но без нас и IT рухнет. Поздравляю с профессиональным праздником. Тоже вот присоединяюсь. И, кстати, действительно, если ты сисадмина не видишь, значит, его работа настроена хорошо. Да. Робот-пылесос, стиралка-автомат. Все делают за тебя, а ты отдыхаешь. Мы перестали ценить этот момент. Видите, вот этот вот стиралка-автомат. Закинул. Мне особенно нравится, когда... Да я все белье перестирала. Я сегодня перестирала все белье. Ну, кто-то может смеяться, но теперь это же тоже трудность закинуть, рассортировать, а потом, извините, еще и повесить.
1: Типа, да.
0: То есть это момент тоже такой вот так, трудище. Расскажите это нашим бабушкам, они бы посмеялись. Новая резина. Для меня это про безопасность и уверенность на дороге. Ну, тут, как говорится, вообще, в принципе, да.
1: Безопасность
0: превыше всего. Бархатные шпильки для волос. Девушки, попробуйте, обычные никогда больше не купите. Контактные линзы для очкариков при занятиях спортом. Так, еще не про стоимость своих денег, но однозначно стоит завести собаку. Не предаст и любить будет вопреки всему. Кто сомневается, не думайте, собаки безумно щедро отдают хозяям свою любовь. Но временами, конечно, случается геморрой. Я могу сказать, что никто не встречает так человека через 3 минуты после того, как он ушел, как собака. Есть люди, которые даже не заметят того, что вы куда-то вышли. Она не то, что заметит, она еще и оповестит всех и будет встречать вас так, как будто год не видела.
1: Как говорится, закрой в багажнике на 3 часа тещу и собаку, потом открой, посмотри, кто больше будет радоваться.
0: Это 100%, да. Поэтому, да, собаки наши все, one love. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему, так что присоединяйтесь и напоминаем координаты.
1: Наш номер для сообщений 965-115-515, группа Радио ДФМ ВКонтакте, тема «Напишите вещь, которая стоит своих денег на все 100%.

0: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Oh, yeah. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха +21, ночью до +15. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до +27. Возможен небольшой дождь.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM. Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233. Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
3: Зависает видео, тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 2500. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: конечно, аплодируем всем тем, кто проводит эту пятницу правильно. Где-нибудь в компании с друзьями, может быть, уже там шашлычок где-нибудь там уже. Ну, все дела. Привет вам огромные от нас, которые еще сидят в студии, но готовятся к отпуску.
1: Буквально часок осталось, и мы с вами, друзья, тоже будем отмечать по полной и это лето, и наш отпуск. А пока что обсуждаем тему, какая вещь стоит своих денег. Пишите в группе Радио ДФМ ВКонтакте, присылайте свои сообщения на номер 965-115-515 на любой удобный для вас мессенджер. Вот прислали такую версию, что хороший стул для офиса, для начальника, возможно, а может быть и для простого слушателя, точнее не слушателя, а служащего, является 100% вложением хороших денег.
0: Помидоры, пишет нам Алина. Помидоры 100% стоят своих денег. Помидоры всегда прекрасны.
1: Да не знаю, как мясо сейчас стоит.
0: Ну, в том, да, они стоят своих денег, видимо. А, знаете, это когда ты смотришь, помидор 600 рублей. 600 рублей. И тебе тут же, значит, говорят, ну, такая, ты попробуй вырасти сама.
1: Да.
0: Зимой. Ну, вот, и все, вопрос закрыт. И ты даже не знаешь, что ответить. Туалетная бумага 4-слойная. Для кого-то это остается единственным удовольствием в жизни. Мультиварка – это лучший гаджет, придуманный человеком. Просто знайте об этом. Значит, микроволновка, кондиционер, качественная подушка, постельное белье. Это тоже очень и очень важно. Хороший массаж стоит своих денег. Видите, тут еще вот на кого нарвешься? Есть те, которые считают, что надо тебя помять, хорошо так помять, и ты уходишь оттуда, вся в синяках, в шоке в полном, как будто бы ты, знаете, час абьюза прошел в твоей жизни, настоящий. А есть те, которые, наоборот, не дожимают, так погладили с вас 15 тысяч. Так, дальше, билеты на самолет вместо поезда или машин экономят время и нервы. Ну, это вы скажите людям аэрофобам, понимаете, там нервы-то не экономятся. Любая какая-то турбулентность, они уже все, они уже вцепились в кресло, уже все.
1: Лучше бы пешком пошел.
0: Я как-то попадала в не самые приятные ситуации, ну, там, боковой ветер, например, очень сильный, когда мы уходили на второй, третий круг. Знаете, я столько Богу пообещала, что если мы приземлимся, я сделаю, что мне потом было так стыдно, потому что исполнять это все невозможно. Ну, то есть я наобещала столько всего, что если я буду это исполнять, то мне просто сразу в монастырь. Все.
1: Столько ерунды наговорила за
0: понимаете? А тогда это было так искренне. Боже мой. Надо же. Знаете, вот как говорят, есть такая фраза, знаете, в падающем самолете атеистов нет. Так, еще. Кровать с подъемным механизмом, хороший матрас, 8 подушек на все случаи жизни. Абонемент на тренировки, чтобы с бассейном обязательно. И моющий пылесос. Тут у нас вот загранпаспорт стоит своих денег 100%, пишут нам. Огромный стакан термос летом и зимой спасает.
1: Ну что-то из области фантастики. Ремонт сразу под ключ. Стоит своих денег однозначно, чтобы потом ничего не доделывать. Термобелье зимой. Опять же, молодежь подтянулась. И дорогой парфюм. Ну, кстати, вот с дорогим парфюмом можно поспорить, потому что есть ароматы, которые действительно могут подобрать под себя, и они не будут стоить прям каких-то там колоссальных денег. Хотя мы не говорим
0: они про просто, они про просто дорого. Не будут стойкие,
1: да,
0: наверное.
1: Будут, да, они реально будут стоить своих денег, такие ароматы.
0: Это правда. Вот, кстати, Дмитрий, сколько я ему пыталась подарить там туалетную воду или что-то, он прям принципиально не использует. Он вообще не пользуется. И, кстати, от него не воняет. Нет, никогда. Вот я могу сказать правду. Вообще никогда. Понимаете, хорошо, когда человек моется.
1: Спасибо.
0: Видишь, я тебя похвалила. Это комплимент, между прочим. Да, то есть вот никогда никакого постороннего запаха нет, но при этом и какого-то аромата от него тоже нет.
1: Когда у меня закончится вот мой, который сейчас, я тогда возьмусь за твой флакон, потому что я пользуюсь духами, я реально...
0: Дима, я тебе подарила его 4 года назад.
1: У меня еще тот не закончился, который мне дает. Я реально годами пользуюсь одной и той же психологией. И она все никак не спшикается.
0: А у меня, конечно, коллекция. Я считаю, что все-таки парфюм — это как одежда. Под каждый костюм свой парфюм. Вот так у меня. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. И обязательно пишите нам. Мы зачитаем все самое лучшее здесь.

эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, внимание. Прямо сейчас про 18-й лунный день, который стартует в 21.13. И что это означает? Зеркальный день, который отражает вашу внутреннюю сущность. Сегодня окружающие вас события, люди являются вашим зеркальным отражением. Это вот у нас получается следующие лунные сутки, да? Завтра весь день будет под влиянием 18-го лунного дня. От людей можно узнать, какими они видят вас со стороны. Ой, не надо, не надо. Ведь мы и так знаем свои недостатки. Если вам указали на них, не обижайтесь, а задумайтесь над тем, как их исправить. Если же вас за что-то похвалили, то не воспринимайте это как лесть. Люди склонны говорить правду в глаза. День пассивной энергии. Человек может расслабиться, перенимать, может быть, какие-то чужие привычки, то есть попасть под чужое влияние. И люди бессознательно подводят и обманывают друг друга. День масок, обманов и интриг. Можно наткнуться на лицемера, попасть в переплет. У меня такое ощущение, что я последний год живу в 18-м лунном дне. Честное слово, ребят, вот правда. Значит, счастливым день станет для тех, кто благоразумен и сдержан. Для остальных существует риск грехопадения. Ну, я ж тебе это говорю.
2: Склоняет просто.
1: Сплошное грехопадение. Не сумевшие побороть свои дурные привычки будут чувствовать себя несовершенными. Вот, возможно, значит, может появиться ощущение, что кто-то пытается сбить вас с правильного пути. Короче, написали бы просто «день плохой», все. Чего ты тут разводить, сюси-муси?
2: Бороться, не бороться там, да?
1: Ой. Вот.
2: Не устали так бороться.
1: Надоело, честное слово. Иногда уже хочется просто как бревно лечь. Ну, в смысле, не в этом смысле, а вот по воде плыть, знаете, куда течение приведет. Доверять вселенной, это называется. Вот иногда мы боремся, знаете, вот как те лягушки, в молоко попадем, в сливки, да, и вот начинаем взбивать масло. И это иногда работает. Но по факту, если бы лягушка могла просто лечь на спинку и лежать вот так, она могла бы и на молоке полежать.
2: Философски, чтобы начать что-то делать, нужно перестать что-то делать.
1: Да, вот. Да. Видите, вот потому что перфекционисты, они же самые несчастные люди. Потому что пока бездарность уже написала 10 книг, выпустила 30 песен, понимаешь, и думает, и так сойдет. Она стала популярной. А вот этот перфекционист, он доделает все, здесь не так, и тут не так. И в итоге эта книга вообще не выходит. Понимаешь? Вот и все, вот и все. Сегодня, возможно, ссоры с коллегами, но это следующие лунные сутки, поэтому какие коллеги, там выходные. Но не у всех выходные, поэтому имейте в виду, с любимыми родственниками тоже ссориться нельзя. Нужно прям держать себя в руках. Вас могут провоцировать, но вы не поддавайтесь. Так, еще с работой. Важные дела и переговоры следует отложить. Физическая нагрузка должна быть минимальной. Хорошо, завтра как раз можно и сериальчик посмотреть, да? Полежать, отдохнуть. Вот хорошо.
2: Завтра за тачку не беритесь. Вот если на садовом участке кто-нибудь припрет, скажет, нет, не надо.
1: Сегодня такой день. Да. Сегодня день, когда нельзя. Сегодня день пассивной энергии. Вот и все, вот и все. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: разговор. Ну, у нас сегодня тема.
1: Какая вещь стоит своих денег на 100%? Вот как
0: ну,
1: вы считаете?
0: Много тут, конечно, повторяется, потому что вот люди пишут, что вот мультиварка, например, очень-очень важная история. Автомобиль, смартфон, квартира.
1: Но тогда внимание. Забудьте обо всем, что вы покупали до этого.
0: Давай.
1: Шторка для ванной с карманом.
0: Ого! А есть такие?
1: Вот ты представляешь, я прям думаю, где оно было все это время? Почему оно мне не попадало?
0: А зачем тебе карман-то туда?
1: А вот представляешь, туда шампуньку положил.
0: Ну
1: куда?
0: Да.
1: Мыльцы сбросил. Не стоит у тебя вот эта вот батарея, которая...
0: Заначку положил, да, дорогой?
1: Кто там будет искать шторки для ванны? Да никто не знает, что там карман есть.
0: Кстати, да, да, точно. Значит, эпиляция, пишет нам, стоит своих денег однозначно. Баночка прокладного лимонада летом. Наушники с активным шумоподавлением. Кстати, вот, например, я не понимаю, почему непопулярностью пользуются беруши. Потому что я вот без беруши жить не могу. А оказывается, сейчас какие-то еще беруши есть, тоже с дополнительным шумоподавлением. То есть они какие-то вот прям совсем новомодные.
1: Ну,
0: и вот, например, едете вы в поезде. Откуда вы знаете, кто рядом с вами ляжет? А может быть, это человек-чемпион по храпу в своей области?
1: Мне такой попался. Я, кстати, недавно, за последние лет 20, наверное, первый раз поехал в поезде ночью. Дядя Юра уснул первым, и все, и больше не уснул никто.
0: А вы обратили внимание вообще на такую специфическую историю? Почему-то храпуны всегда первыми засыпают. Всегда. Они как-то это быстро делают, мгновенно просто, и он уже храпит. Вот у меня, я ни одному мужчине в своей жизни не выдала претензию за храп. Ни одному. Потому что у меня нет этой проблемы, потому что я и без него, и с ним спала бы в берушах. Вот все, и ничего не слышно, и очень удобно. Так что, друзья, обязательно... Ну, там, кстати, не все беруши хорошие, вот они очень отличаются. Я нашла именно ту модель, которая вот идеально подходит.
1: Надо нам подумать, может быть, на следующем сезоне будем разыгрывать именно беруши?
0: Чтобы не слушали радио, ты имеешь в виду? Спасибо, Дмитрий. Это прям, ты понимаешь, это прям идеально для радио. А вот вам беруши. То есть я... Нет, здесь можно сказать так, что беруши, если вы где-то слышите другие радиостанции, то есть, наверное, пояснение тогда, инструкция да. должна быть по применению.
1: Так что, да, друзья, пока что остается наша фирменная кружка. Пока что вот она есть, звоните 8-495-956-1012, проверим вашу интуицию через несколько минут. 3, 2, 1, go!
2: Go! Go! Реклама на Дифа.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
6: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин «Тесла Койл». Новгородская, 2А. Правый цоколь.
7: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
9: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Проверка интуиции полным ходом. Прямо сейчас будем методом тыка определять уровень этой интуиции у нашего слушателя. Кто здесь?
1: Денис дозвонился из города Янаул. Это республика Башкортостан.
0: А вот и все, а вот и до свидания. А где у нас Денис? А где Янаул? А где Башкортостан? Алло, все, нету. Потеряли.
1: Значит так, будем действовать по сложившимся обстоятельствам. Звоните прямо сейчас 8-495-956-1012. Вот прямо первый, кто дозвонится, тот и будет с нами проверять свою интуицию.
0: Да, друзья, да, вот так иногда бывает. Связь подводит, как говорится. Не всегда все происходит идеально. Что еще раз доказывает, что мы работаем в прямом эфире без записи. Алло.
2: Алло.
0: О, есть. Как вас зовут? Здравствуйте.
2: Виктор.
0: Виктор, а вы откуда нам дозвонились?
2: Москвы. Москва.
0: Ну, прекрасно. Виктор, прямо сейчас мы будем проверять вашу интуицию, задавать вам вопросы. Вы должны отвечать «да» или «нет», максимально не задумываясь. Попробуйте.
2: Попробую.
0: На старт, внимание, погнали. Правда, что квакиньо – это португальский музыкальный инструмент?
2: Нет.
0: Правда, что слово «сахара» переводится с арабского как «пустыня»?
2: Да.
0: Правда, что богомол – единственное насекомое, которое может поворачивать голову?
2: Нет.
0: Правда, что скорость 10 км в час – это быстрее, чем скорость 5 метров в секунду?
2: Нет.
0: Правда, что IQ переводится как «я умный»?
2: Нет.
0: Отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, что же у нас получилось у Виктора.
3: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: Проходной балл, Виктор. Молодец.
0: Да, потому что больше 3, как говорится, все складывается идеально в вашу пользу. Кружка DFM достается и, считайте, уже стоит на вашей полке. Ну, через полгодика, может, придет. Вот. И прямо сейчас, в эту секунду, мы вам дарим эфирное время на привет и поздравления.
2: Хочу сразу Диме, подруге Юле и другу.
0: Ой, а если еще разочек, а то я боюсь, что они не услышали.
2: Брату Диме, подруге Юле и другу Антону.
0: Все, вот теперь все
1: привет.
0: Идеально.
3: Реклама.
4: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОТПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
7: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
8: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2020. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
10: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
11: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
12: В кино с 30 июля. Мистический хоррор «Школа призраков».
13: Я слышу их через наушники. Помогите мне. Они все ближе и ближе.
12: В этой школе происходит что-то жуткое.
13: Одной мне не справиться.
12: «Школа призраков». В кино с 30 июля. 18+.
14: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекции уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УГРН 102-773-988-54-58.
16: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
17: Welcome back, and right now...
16: А теперь тусовка.
17: On DFM.
18: DFM.

0: Ну что, друзья, поскольку мы уходим в отпуск, наш Владимир Глухов нам подготовил факты про отпуск. Идея оплачиваемого отпуска появилась во Франции в середине 19 века. В 1853 году государственным службам предоставили 15-дневный отпуск. То есть это впервые произошло.
1: Ну, спасибо им за это.
0: Да, это правда, есть что сказать. Дмитрий Менделеев открыл периодическую таблицу химических элементов в первый день своего отпуска. Правда, во время отдыха он не бездельничал, а изучал технологию производства сыра в Тверской губернии. В Италии был случай, 60-летний Атос Богатин не брал отпуск 28 лет, профсоюз подал на него в суд, и суд назначил ему наказание 900 дней оплачиваемого отпуска. Без шуток, у нас на работе тоже это есть. Ты обязан уйти в отпуск, и когда... ты говоришь, я не хочу!

0: где-нибудь в красивом местечке. Интересная статистика. Для того, чтобы избавиться от стресса, 46% россиян используют телевизор. Нашли место. Ой, ну да. Там наоборот, мне кажется, стрессануть можно по полной. 43% музыку, 19% вредит вашему здоровью. 16% едят, 12% занимаются спортом и только 2% вот действительно как-то вот берут отпуск.
1: Отдыхать на пол.
0: Да. Как считают специалисты, в отпуск категорически нельзя брать с собой рабочий мобильник или ноутбук. Самый лучший вариант — поехать туда, где мобильник не принимает, а к интернету подключиться невозможно. И тогда вы действительно отдохнете по-настоящему без мозговых перегрузок. Вот. Но, друзья, нам немножечко еще нужно вас погрузить, потому что в ближайшее время мы будем определять, кто у нас сегодня забирает нашу фирменную кружку, да и кто у нас сегодня самый крутой. Бомбим финалочку через пару минут.

0: вот прямо сейчас бомбим финалочку и уходим в отпуск. Да. Даже не верится, если честно. Вот прям вообще не верится. Ты веришь?
1: Да что-то, честно говоря, с трудом, правда.
0: Я тоже вообще абсолютно не
1: уже
0: понимаю.
1: Уже лето заканчивается, как будто уже все, опять к работе надо возвращаться. А у тебя только-только начинается отпуск. Ребята, кто еще не отдохнул, пожалуйста, отдохните на полную. Кто, может быть, уже это сделал, мы вам завидуем, конечно. Хотя нет, наверное, не завидуем. Хорошо бы отпуск повторить, если он у тебя уже был.
0: Я на следующей неделе каждый день буду в Дон нырять. Каждый день прямо нырять. Надеюсь, он там не обмелел. Хотя снежная была зима. Вроде должно быть нормально. Да. И рыба, интересно, там нормально сейчас вообще? Потому что одно время на фидер даже делать было нечего. Обмелел.
1: На рыбалочку,
0: да. Ну, конечно. Я собираюсь вообще утром на рыбалочку, вечером на рыбалочку, а днем на раскладушке лежать во дворе.
1: Готовиться
0: загорать.
1: К рыбалочке.
0: Да. Все. Надо, главное, это хорошо, что даже червей копать не надо, понимаешь? Магазин-то рядом, все удобно стало, все, понимаете, автономия. Ну, хотя нет, покопаю, наверное, сама. Все-таки свои они лучше всегда, чем покупные.
1: Сегодня мы обсуждали, какая вещь стоит своих денег вот прям на 100%. Что это для вас?
0: Так, очень много нам сегодня писали и про мультиварку, и про рассол с утра, и про телефон, Кани. Конечно, очень многие не могут вообще жить и без хорошего телефона, и представить себе не могут, что без него можно как-то существовать. Опять же, вот афганский казан вспоминали.
1: О,
0: говорят, что
1: кстати,
0: он точно совершенно стоит своих денег и на 100% оправдан.
1: И не самых больших, надо сказать.
0: Не самых больших, но действительно очень классная история, друзья. Если у вас нет афганского казана, считайте, что он у вас должен быть. Так, еще наркоз при колоноскопии. Я считаю, что это надо было зачитать, потому что, ну, дорогие, из песни слов не выкинешь, понимаете? Все мы там будем. Так, еще что?
1: Вот пятничная штопор стоит своих денег на все 100%.
0: Блэкаут-штор. Идеальный инструмент для превращения комнаты в пещеру первобытного человека в полдень выходного дня. Ну, понятно, компрессионные чулки в самолет 100% стоит своих денег. Салат для девушки на первой встрече. Потрясающе. То есть мясо ей уже нельзя.

0: Цветы девушки без повода подарены, это нам написал Игорь. На хорошего мастера своего дела, не жалко совершенно никаких денег. И чесалка для головы, чесалка для спины. Ну, и тут еще какие-то уже люди, видимо, отдыхают, поэтому у них уже в нижние 90 ушли все мысли. Там, ну, как раз.
1: Ну, и с этим тоже не поспоришь, действительно.
0: Там тоже, да,
1: да, все стоит своих денег.
0: Все
1: абсолютно.
0: Стоит, все абсолютно. Дмитрий,
1: подводим,
0: кому же мы отдаем?
1: Финал.
0: Подарок?
1: Вручаем последний приз в этом сезоне по теме дня. Мы решили, что это будет Анастасия, которая написала: «Хороший фотограф на свадьбе. Выбрали подешевле, до сих пор мужу простить не могу». Хороший,
0: да,
1: формулировка.
0: Это,
1: да?
0: Это,
1: выбрали,
0: это,
1: но мужу простить не могу. И, кстати, от нее же было сообщение: механическая мясорубка, надежная на 200%, стоит своих денег на все 100.
0: Ну, вот по поводу фотографа на свадьбу я, конечно, согласна. Mm-hmm. Потому что особенно прикольно, когда тебе кто-то из друзей говорит: я вас пофоткаю, че деньги тратить? У меня фотоаппарат отличный, я вас пофоткаю. Потом, ну че, че там фотки? Слушай, что-то я так замоталась там, вот как-то завеселилась, вообще не до этого. И ты понимаешь, что это просто самая большая ошибка. Поэтому, ребят, на фотографе свадебном экономить 100% нельзя. Правда, потом эти фотки полгода ждешь. Ну, с другой стороны, наша кружка сразу не приходит. Так, давайте поаплодируем.
1: Спасибо, поздравляем. Подарок вам отправим в ближайшее время.
0: И, конечно, друзья, мы желаем вам всем скучать. Мы эгоисты. Мы хотим, чтобы вы по нам скучали. Мы по вам скучать будем, естественно. Я на рыбалке, Попов... Ну, Попов где-то,
1: буду
0: где-то
1: отдыхать
0: далеко.
1: Тоже
0: на шезлонге.
1: Да.
0: На шезлонге. Вот, поэтому, конечно, пишите нам в социальных сетях. Вот меня найти очень легко, Дмитрия найти сложнее. А зачем его искать? Он сам найдется. Вот, поэтому обязательно не теряйтесь, потому что я буду выкладывать много интересного контента из деревни. Это будет прям хорошее. Я обязательно выложу видео, как я ковер рассматриваю на стене. Будет много рефлексий. Абсолютно уверена.
1: Много мыслей.
0: Да, деревня, это все-таки это кайф. Это настоящий такой олдскульный кайф. Всем
1: пока!
0: Пока!
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 21, ночью до плюс 15. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 27. Возможен небольшой дождь.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
1: Зависает видео, тормозят игры. Базанет дарит настоящую скорость. Мгновенная загрузка, стабильное соединение и честные тарифы без скрытых условий. Интернет, который работает на вас. Подключайтесь прямо сейчас. Звоните 8 800 550 2500. Базанет. Быстрый интернет для больших дел.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: D-News. На DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. 33 окна заменили в школе номер 35 Вологды по проекту «Народный бюджет ТОС». В Вологде ремонт улицы Граничной выполнен на 35%. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. 33 окна заменили в школе номер 35 Вологды по проекту «Народный бюджет ТОС». Жители ТОС вышли на проект с инициативой замены окон в школе. По итогам голосования идея была одобрена. Работы подрядная организация выполнила за короткие сроки. Новые окна соответствуют необходимым техническим характеристикам, оснащены москитной сеткой. В прошлом году в Вологде по проекту «Народный бюджет ТОС» благоустроено 23 объекта. В этом году по итогам голосования в проект вошло 21 территориальное общественное самоуправление. В Вологде ремонт улицы Граничной выполнен на 35%. Работы начались 7 июля. Сейчас на объекте задействовано 9 единиц техники. Специалисты ведут несколько видов работ. Подрядчик занимается разборкой существующего грунта, устройством основания из щебеночно-песчаной смеси и устройством покрытий из асфальтобетона. Протяженность ремонтируемого участка составляет 1 километр. Завершить ремонт планируется согласно контракту в начале октября. На ремонт улицы Граничной выделено 23 миллиона рублей. Средства направлены из бюджетов города и Вологодской области. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Временная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 20 часов. Радио DFM.

0: Выгоды: микроволновку, утюг, чайник, пылесос. Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория «Стройдвора».
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл трек New Religion. Это Bieber, Rex и Faithless.
0: Второе место.
2: Number two.
3: На первое место не смогли подняться, но тоже неплохо. Broken Strings, Alan Walker, Isabel Melkman и Кэтрин Райан.
0: Первое место.
2: Number one.
3: Ну а лидером прошлой недели снова стали Али Фабан и Рене Миллер. Body Talk.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на Радио ДФМ.
1: ДФМ Топ 30. ДФМ.
0: Реклама.
4: И вот она, опасная ситуация.
5: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
9: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование не может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
0: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
10: Телеканал «Пятница» представляет.
11: Я наследник рэпера Гуфа.
12: Младшая сестра Мии Бойко.
13: Я сын Алены Свелина.
10: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница».
14: 16+.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.

Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

Радио DFM. В Москве 21 час. Радио DFM.

0: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 4668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
5: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
8: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
9: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
10: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
11: Акция 50% бонусами Сбер «Спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
12: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
14: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
15: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
16: Телеканал «Пятница» представляет.
17: Я наследник рэпера Гуфа.
18: Младшая сестра Мии Бойко.
19: Я сын Алены Свиридовой.
16: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
20: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
21: Мы в сети. Новости, мемы, фото, музыка. Все это и многое другое в официальном канале Радио ДФМ в Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.
22: А дальше тусовка.
23: On DFM.
22: Потому что...

hate when you take control, even if you know that you

0: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
1: Всем заправляет «Авангард». Сейчас найдем ваш вариант. Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд «Хавейл». И рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл». Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
2: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде 70 72 82.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM.
4: Вот

0: 992 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июля.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.
4: Радио ДФМ.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.